Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, во вторник, 26 мая в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 21, облачно, небольшой дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 11 градусов, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 14 градусов, облачно, возможен туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: ко мне так.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 26 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 21, облачно, небольшой дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 11 градусов, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 14 градусов, облачно, возможен туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр – бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Топ-Рейтинг 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888. 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архызе 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Председатель российского правительства Михаил Мишустин по итогам заседания правительственной комиссии по социально-экономическому

Эшкаконского водохранилища, которое важно для Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Дано поручение проработать вопросы его очистки и увеличения емкости. Кроме того, регионы СКФО до сентября подготовят программы развития системы среднего профессионального образования для обеспечения нужд экономики на перспективу до 2032 года. Все поручения, касающиеся Карачаево-Черкесии, уже взяты в работу. В Черкесске продолжается фестиваль «Русский язык. Основа единства народов России», посвященный Дню славянской письменности и культуры и приуроченный Году единства народов России. Мероприятие объединило представителей органов власти, духовенства, образовательного и культурного сообщества, молодежь и общественных деятелей. Проходят пленарные заседания, тематические секции, концерты и культурно-просветительские мероприятия, посвященные вопросам сохранения русского языка, укрепления межнационального согласия и духовно-нравственных ценностей. Накануне участники фестиваля приняли участие в крестном ходе к памятнику Кириллу и Мефодию, а также в концерте духовной музыки, посвященном Дню славянской письменности и культуры. Семьи участников СВО из Карачаево-Черкесии отправились в железнодорожный тур по государевой дороге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Великий Новгород. Проект реализуют российские железные дороги совместно с Фондом «Защитники Отечества» при участии Минобороны России. Поездки проходят в специальных поездах-отелях со всеми удобствами. В дороге ветеранов и их семьи сопровождают координаторы, психологи, медработники. В городах, через которые проходят маршруты, организована развлекательная программа с экскурсиями, интерактивами, мастер-классами, угощением. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов. Огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Теберде, 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Председатель российского правительства Михаил Мишустин по итогам заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию округа утвердил перечень поручений по развитию СКФО, включая Карачаево-Черкесию. В их числе развитие туристического маршрута «Национальная Кавказская тропа» от Дербента до Сочи, проходящего через нашу республику. Для проекта подготовят план обустройства. Также планируется развитие тепличного выращивания цветов как нового направления агропромышленного комплекса. Регионам совместно с Кавказ-РФ рекомендовано определить инвестплощадки и привлечь инвесторов с учетом действующих мер господдержки. В перечне поручений отражена проблема

в России, посвященный Дню славянской письменности и культуры и приуроченный к Году единства народов России. Мероприятие объединило представителей органов власти, духовенства, образовательного и культурного сообщества, молодежь и общественных деятелей. Проходят пленарные заседания, тематические секции, концерты и культурно-просветительские мероприятия, посвященные вопросам сохранения русского языка, укрепления межнационального согласия и духовно-нравственных ценностей. Накануне участники фестиваля приняли участие в крестном ходе к памятнику Кириллу и Мефодию, а также в концерте духовной музыки, посвященном Дню славянской письменности и культуры. Семьи участников СВО из Карачаево-Черкесии отправились в железнодорожный тур по государевой дороге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Великий Новгород. Проект реализуют российские железные дороги совместно с Фондом «Защитники Отечества» при участии Минобороны России. Поездки им проходят в специальных поездах-отелях со всеми удобствами. В дороге ветеранов и их семьи сопровождают координаторы, психологи, медработники. В городах, через которые проходят маршруты, организована развлекательная программа с экскурсиями, интерактивами, мастер-классами, угощением. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

0: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец, черкес, осетин, стальной карачаевск.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 26 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 21, облачно, небольшой дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 11 градусов, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 14 градусов, облачно, возможен туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Черкесске воспитанники спортивной школы «Победа» собрали очередной гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. В него вошли 5 тонн питьевой воды, продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости, а также маскировочные сети. Груз направлен бойцам на Луганском и Донецком направлениях. Поддержка наших ребят в зоне СВО – это не просто необходимость, это наш общий долг и проявление патриотизма. Каждый такой шаг подтверждает, что сплочение и человечность имеют значение в любое время, отметил директор комплексной спортивной школы «Победа», депутат Думы Черкесска Азамат Кубанов. Напомним, ранее Карачаево-Черкесское региональное отделение партии «Единая Россия» направило 9 тонн питьевой воды в Ростовский военный госпиталь. Помощь была организована по поступившему запросу из госпиталя. В формировании того груза принимали участие сенаторы Крым Казануков и Ахмат Салпагаров, а также депутат Госдумы Салтан Узденов. Ассоциация ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии продолжает оказывать адресную помощь участникам спецоперации. Так, по просьбе нашего земляка, военнослужащего, ассоциация передала бойцам бензиновый генератор и радиостанцию. Ну а предприятие «Селена» из Уйджигутинского района также направило в военные госпитали и нашим военнослужащим в зону СВО более 40 комплектов постельных принадлежностей. С начала спецоперации предприятие передало более 210 матрасов, свыше 240 комплектов постельного белья, 342 подушки, а также 151 наматрасник и утепленные одеяла. Помощь оказывается в рамках работы единого республиканского штаба, созданного при главе Карачаево-Черкесии Рашиде Темрезове. По инициативе главы республики в прошлом году была запущена кадровая программа «Герои Карачаево-Черкесии», ориентированная на поддержку участников СВО и их дальнейшую профессиональную реализацию. Сегодня расскажем об одном из участников программы, члене Ассоциации ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии Адаме Джигутанове. Он трудоустроен на должность помощника военного комиссара Карачаево-Черкесской республики. Адам Бзуберович принимает активное участие в работе с молодежью, проводит патриотические встречи и вносит значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. Подобные примеры показывают, насколько важны программы поддержки и адаптации участников СВО, которые позволяют нашим героям продолжить службу обществу уже в мирной жизни. Фонд «Защитники Отечества» совершенствует работу по оказанию психологической помощи ветеранам СВО и их семьям. В филиале Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии продолжается работа по оказанию психологической и психотерапевтической помощи ветеранам спецоперации и членам их семей. С ветеранами и их близкими в филиале работают социальные координаторы, психологи Индира Лайпанова и Ирина Гнутова. Президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации и их семей. Регионам России рекомендовано установить, если этого не было сделано ранее, единые базовые меры поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве, помощь с социальными контрактами, дополнительные гарантии бесплатной юридической помощи, внеочередное санаторно-курортное лечение, бесплатную психологическую помощь, льготное зачисление в общеобразовательные организации, приоритетное предоставление социальных услуг. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Архизе 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин своим указом утвердил обновленную структуру правительства региона. Агентство информации и печати ликвидировано. Его компетенции теперь сосредоточены в Министерстве цифрового развития Дагестана, которое решено переименовать. Ведомство станет Министерством цифрового развития, информации и печати. Второе упраздненное ведомство – Агентство по предпринимательству и инвестициям. Его задачи возложены на Министерство экономики и территориального развития региона. Кабинету министров Дагестана поручено в течение одного месяца урегулировать все организационные, финансовые и имущественные вопросы, связанные с реорганизацией. Ингушетия. Ингушетия и Минэкономразвития России заключили соглашение о предоставлении в текущем году субсидий региону на развитие малого и среднего бизнеса. Размер поддержки составит 319 миллионов рублей. Средства предназначены для поддержки инфраструктуры бизнеса. Это обеспечение льготного доступа предпринимателей к производственным площадкам индустриальных, агропромышленных и бизнес-парков, а также

Карачаево-Черкесия. В Черкеске 29 мая пройдет просветительское мероприятие проекта «Знание. Государство», организованное Российским обществом «Знание». Перед сотрудниками органов власти выступят два известных спортсмена. Обладатель золотой и серебряной медали Олимпийских игр в Сочи, депутат Московской областной думы Александр Легков и чемпион мира по джиу-джитсу, бывший боец UFC, доктор наук по психологии Иллинойского университета, депутат Госсобрания Куртулая Республики Башкортостан Джефф Монсон. Спикеры затронут несколько ключевых тем. Почему сегодня Россия выступает гарантом безопасности в мире? Как сплоченность и дружба народов делают страну сильнее? А также поделятся личными историями, которые вдохновляют на служение Родине. Северная Осетия. Творческая команда авторов из Моздока в Северной Осетии с помощью искусственного интеллекта создала анимационный сериал по нардскому эпосу. Проект уже включает более 90 серий, сделанных с использованием нейросетей. Главная задача, которую ставят перед собой авторы – передать характер и внешние образы персонажей, соблюдая каноны. В планах увеличить масштабы проекта и добавить живую озвучку серий на осетинском языке. Ставропольский край. Два специализированных медицинских центра на Ставрополье участвуют в первой в России программе социальной адаптации казаков, участников специальной военной операции. Ветеранов СВО ждут в санатории «Горный воздух» в Железноводске и в Центре реабилитации и восстановления спортсменов «Орион» в Кисловодске. Также подобные услуги оказывает медицинский центр «Решма» Федерального медико-биологического агентства России в Ивановской области и санаторий «Сергиевские минеральные воды» в Самарской области. Чечня. В Чечне завершено строительство новой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит повысить надежность электроснабжения высокогорных районов республики. Протяженность ЛЭП – 26 километров, было установлено 129 опор, стоимость объекта – 579 миллионов рублей. Реализация проекта также будет способствовать развитию туристической и спортивной инфраструктуры. В Нажаюртовском районе расположены всесезонный курорт «Биной» и спортивная база «Ахмат», а в Веденском горном районе работает детский санаторно-реабилитационный центр и находится горное озеро Кизиной-Ам. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2-26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
0: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 186 0999.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Домбае полдень.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в Побратимском Старобельском муниципальном округе Луганской Народной Республики находится министр строительства и ЖКХ Рашид Узденов. Он проводит рабочие встречи с коллегами для определения первоочередных задач по оказанию поддержки и формированию плана восстановительных работ. Все необходимые меры обсуждаются и предпринимаются совместно с руководством ЛНР, администрацией округа и профильными службами. Ранее Рашид Тимрезов заявил, что Карачаево-Черкесия готова оказать всяческую поддержку пострадавшим, а также возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке. Необходимые средства и силы будут предусмотрены. Поручение дано правительству республики. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил о том, что в связи с сохраняющимся штормовым предупреждением Республиканская комиссия по предупреждению ликвидации ЧС ведет круглосуточную работу по координации действий всех задействованных служб и профильных ведомств. Экстренные и коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Ведется постоянный мониторинг обстановки, приняты необходимые меры для оперативного реагирования на возможные последствия ожидаемой непогоды. Глава региона призвал строго соблюдать меры безопасности. Избегайте опасных участков у рек и в горах, обеспечьте безопасность детей. Туристическим группам и самостоятельным путешественникам перед походом обязательно зарегистрироваться в подразделениях МЧС России. Номер вызова экстренных служб 112. В Черкесске в спорткомплексе «Юбилейный» состоялся очередной этап фестиваля «Выбирай спорт». Мероприятие началось с парада команд воспитанников 6 спортшкол города. Рядом с ними руководители и тренеры, воспитавшие победителей и призеров первенств республики, СКФО и России, чемпионов Европы и мира. Почетные гости – депутаты парламента от «Единой России», министр спорта Дмитрий Тенц, администрация города, участник СВО Микер Наурузов. После гимнов России и Карачаева-Черкесии состоялись показательные выступления юных спортсменов. Тренерам и их воспитанникам были вручены почетные грамоты. Эстафету проведения фестиваля передали Зеленчукскому району. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: «Маяки 5».
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей госавтоинспекции. Посвящаем программы новым актуальным темам в сфере безопасности дорожного движения. Обсуждаем, рассказываем, напоминаем нормы закона, разбираем практические ситуации, которые происходят на дороге. Ну и, конечно же, наша общая и важная цель – снижение аварийности, безопасность и, конечно же, общая ответственность за то, что происходит на дорогах. Меня зовут Анна Гончарова, рада вновь быть в вашей замечательной компании. Мы не только беседуем, но и готовы отвечать на вопросы. Инспектор здесь в эфирной студии в ходе прямого эфира готов будет ответить на вопросы. Их можно направить на страницу нашей радиостанции ВКонтакте. КЧРФМ, заходите, подписывайтесь. Вопросы в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увижу и инспектору адресую. Друзья, будем сегодня говорить о безопасности детей на дорогах, о особом внимании, конечно же, нашей общей ответственности в период летних каникул. Поговорим о том, какую работу госавтоинспекция провела в преддверии начала летних каникул, что запланировано в начале летних каникул для того, чтобы максимально охватить аудиторию и детскую, и взрослую, для того, чтобы обеспечить безопасность детей на дорогах нашего региона. Вот такая актуальная тема о безопасности детей на дорогах в летний период, особенности этого периода, мы будем разбирать с нашей гостьей, экспертом, инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отделения госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский с капитаном полиции Аминатой Слонуковой. Здравствуйте, Аминат.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Ну и, друзья, мы готовы говорить о безопасности детей и, как всегда, начинаем со статистики, конечно же, с упором на детство, на безопасность наших детей. Аминат, вам слово.
1: Да, для начала я бы хотела озвучить статистику дорожно-транспортных происшествий в республике и на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский. В 2025 году на территории республики было зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет, в результате которых трое детей погибли и 98 получили ранения различной степени тяжести. Из них на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский в 2025 году произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых четверо детей получили травмы. За 4 месяца 2026 года на территории республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет, в результате которых 10 детей получили ранения различной степени тяжести, и, к сожалению, в мае месяце в республиканской столице погибла несовершеннолетняя девочка. В Адыгехабльском районе, в Адыгехабльском и в Ногайском районах, которые обслуживает межмуниципальный отдел МВД России Адыгехабльский, зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода.
0: Ну и, конечно же, друзья, хочется, чтобы каждый из нас с вами обратил внимание на эти цифры. За этими сухими цифрами статистики здоровье и жизнь наших детей. Поэтому, друзья, становясь участником дорожного движения, мы так или иначе участвуем в дорожном движении, даже если вы не садитесь за руль автомобиля, а являетесь пешеходом или пассажиром, вы тоже становитесь участником дорожного движения. Вы в силах учить детей, предостерегать своих детей, детей окружающих, вы тоже можете поучаствовать в общем деле. Ну и, конечно же, те, кто садится за руль, должны быть максимально осторожны. Понятное дело, что никто не хочет попасть в дорожно-транспортное происшествие, но эти цифры пусть обратят на себя внимание, и, конечно, каждый сделает соответствующие выводы. Кстати, сегодня такой важный, знаковый день для детей, для школьников. Ждали они этого целых 9 месяцев, а кто-то и 11 лет. Давайте об этом тоже напомним.
1: Да, сегодня у детей радостное событие, окончание еще одного учебного года. Выпускникам, конечно же, еще предстоит сдать единый государственный экзамен. Пожелаем ребятам удачи. Ну, а у основной массы детей начались долгожданные самые длинные летние каникулы. В жизни каждого школьника слово «каникулы» ассоциируется с отдыхом, весельем, возможностью больше находиться на улице. Но именно лето является самым травмоопасным периодом, в том числе из-за дорожно-транспортных происшествий.
0: Я вот, кстати, посмотрела тоже федеральную статистику. Уже на протяжении многих лет в летний период растут цифры именно по детскому травматизму. С чем это связано?
1: Увеличение числа ДТП с участием детей в период летних каникул связано с несколькими факторами. Увеличение свободного времени у детей. Во время каникул школьники часто остаются без организованного учебного процесса и контроля со стороны взрослых, что повышает риск их нахождения в потенциально опасных ситуациях на улице. Сезонные факторы. Длинный световой день и теплые погодные условия, высокая температура воздуха могут способствовать тому, что дети чаще находятся на улице, но при этом могут быть менее внимательны к окружающим опасностям. Рост популярности двухколесного транспорта и средств индивидуальной мобильности. В летний период дети часто используют велосипеды, самокаты, электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства передвижения. Это повышает риск ДТП, особенно если дети не соблюдают правила безопасного поведения на дороге. Ошибки и невнимательность детей. Дети могут не знать элементарных правил дорожного движения и не иметь навыков безопасного поведения на улице, быть недисциплинированными или невнимательными. Например, они могут внезапно переходить дорогу, выбежать из-за стоящих транспортных средств или не замечать приближающийся транспорт. Вот роль взрослых тоже. Родители и другие взрослые часто являются примером для детей, и их поведение на дороге может формировать привычки и отношение к безопасности. Например, если взрослые нарушают правила дорожного движения, это повышает вероятность того, что дети будут делать то же самое.
0: Поэтому, друзья, максимально ответственно. Сами не нарушаем и, соответственно, на своем примере не учим детей, как неправильно поступать. Ну и в принципе, в целом, да, как-то вот проснулись люди с наступлением теплых благоприятных условий, как-то и людей больше, и передвижений больше, и транспорта, и путешествий, и выездов каких-то больше. Это, наверное, тоже такой способствующий фактор.
1: Да, в летний период возрастает число людей, которые отправляются в поездки к местам отдыха, что может приводить к увеличению числа транспортных средств на дорогах и, как следствие, к росту ДТП. Вот ошибки в перевозке детей тоже влияют. Иногда вот родители пренебрегают использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей, что повышает риск тяжких последствий в случае ДТП. К сожалению, даже если ваш ребенок знает все правила безопасного поведения на дороге на зубок и беспрекословно им следует, от попадания в ДТП он все равно не застрахован. Увеличение количества аварий с детьми в летний период провоцирует два фактора. Самих детей на улицах становится гораздо больше, а водители чаще лихачат и ведут себя на дороге менее осторожно, чем зимой, потому что сухие дороги без снега и гололеда кажутся безопасными.
0: Но это только кажущаяся безопасность на самом деле. Что еще можно добавить по вот этим факторам, да? Что-то еще хотите дополнить?
1: Летом из-за сезона отпусков и школьных каникул увеличивается число тех, кто отправляется в автопутешествие с детьми. Часто водители забывают или пренебрегают специальными детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности, которые помогают снизить тяжесть последствий ДТП. А зря. По статистике, тяжесть последствий ДТП при соблюдении правил перевозки детей почти в два раза ниже по сравнению с ДТП, при совершении которых данные правила были нарушены.
0: То есть, друзья, вдвое, да, если случилось ДТП, то шансов на благоприятный исход для ребенка, который перевозился в автокресле, вдвое больше. Это значимо. Хорошо. Что касается большой важной работы, которую проводит госавтоинспекция в преддверии и в сам период проведения и прохождения летних каникул, об этом мы будем говорить отдельно и много. На самом деле, друзья, госавтоинспекция достаточно серьезный профилактический блок реализует ежегодно, систематически. Ну и уверена, что и в этом году в преддверии начала летних каникул была проведена значительная работа. Аминат, расскажите, пожалуйста.
1: Перед началом летних каникул сотрудники полиции совместно с педагогическими работниками, родительской общественностью, юными инспекторами движения, общественными объединениями и другими заинтересованными ведомствами провели дополнительные разъяснительные беседы, лекции, интерактивные игры и акции. Особое внимание при проведении таких разъяснительных встреч было уделено разбору ситуаций, которые чаще всего приводят к дорожно-транспортным происшествиям.
0: Но вот не только госавтоинспекция должна же работать в этом направлении, да, и педагоги. Здесь очень важно и родителям подключаться, потому что эта работа должна быть, ну, скажем так, всесторонней, с разных концов и углов. Если в школе педагог или госавтоинспектор разъясняет, объясняет, показывает, рассказывает, то если такую же беседу, ну, похожую, может быть, немножко в другой форме проведет родитель, тогда эффект будет еще лучше и крепче. Что важно сделать родителям в период наступления летних каникул, да, когда у детей много свободного времени, гуляют, катаются на велосипедах, на средствах индивидуальной мобильности, бегают, прыгают и забывают о безопасности. Важно провести тоже какие-то беседы. Дайте рекомендации.
1: Во время школьных летних каникул дети большую часть своего времени находятся без присмотра родителей. В связи с чем я настоятельно рекомендую родителям и законным представителям провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении правил дорожного движения. Каждый родитель должен посадить ребенка, провести подробную беседу со своим ребенком. Мы все примерно знаем, где находятся наши дети, когда они на улице. Нужно разобрать прям детально такие ловушки, какие ловушки могут подстерегать ребенка во дворах, где много припаркованных машин, которые периодически подъезжают, отъезжают, или при переходе дороги. Нужно строго-настрого объяснить, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу, и то убедившись, что все машины остановились и пропускают. Кроме того, родители должны провести обширную беседу с ребенком. Также необходимо ежедневно разъяснять детям опасности, связанные с переходом проезжей части в неустановленных местах и на запрещающий сигнал светофора, с выходом на дорогу из застоящего транспортного средства. Нужно объяснять детям, что нельзя выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта или большого кустарника, который закрывает обзор. Нужно отойти от закрывающих обзор на дорогу машин или других предметов, чтобы дорога просматривалась в обе стороны.
0: И ребенок точно так же, не только ребенку, чтобы было видно, есть машина или нет, но и водителям ребенок тоже был виден, да? То есть получается вот такая обоюдная ситуация. Угу.
1: В первую очередь нужно осмотреться и убедиться в том, что транспортное средство далеко и путь безопасен. В целях безопасности пешеходу необходимо снять капюшон, убедиться, что приближающиеся транспортные средства остановились, и только после этого переходить проезжую часть. Нельзя во время перехода проезжей части использовать гаджеты и наушники. Слушая музыку, надев наушники или разговаривая во время движения по дороге по телефону, вы можете не услышать приближающееся транспортное средство или сигнал водителя, подвергая себя опасности. Поэтому перед началом перехода проезжей части участникам необходимо убрать телефоны, снять наушники и оценить дорожную обстановку, а убедившись в безопасности, переходить дорогу.
0: Вот очень важное замечание по поводу гаджетов, да, не только снять наушники, да, если они есть, но и убрать телефон. Друзья, это вот огромная беда современности и последних лет, когда люди и за рулем, и переходя дорогу, просто делают это, уткнувшись в телефоны. Огромное количество ДТП, серьезные риски, пожалуйста. Ну, на самом деле, да, все мы понимаем, что, ну, нет таких неотложных дел, которые могли бы подождать одну минуту. Водителю можно припарковаться, остановиться, ответить, если очень важное сообщение, звонок или какая-то важная ситуация решается. Но пешеходу вообще проще простого. Остановиться перед переходом, да, или вне перехода, позвонить, поговорить, решить ситуацию, убрать телефон в карман и максимально сосредоточиться на безопасном переходе проезжей части. Давайте продолжим о проводимой работе госавтоинспекции разговор. Вот перед летним каникулом какие формы работы используются, какие виды интерактивов, бесед, взаимодействий реализованы?
1: Перед любыми каникулами, не только перед летними, мы проводим тотальную профилактику. Уроки в каждом классе, собрания для родителей, рейды у школ и контроль за переходами. Цель не поймать, а предупредить, чтобы ребенок не выбежал на дорогу. Каникулы должны быть безопасными, а не трагичными. Перед весенними каникулами мы проводили ряд профилактических акций с детьми, причем проводили их вблизи пешеходного перехода. Дети любят именно такие практические уроки, которые мы проводим, и причем так они лучше усваивают ПДД, чем мы прочитаем им сухую лекцию, что нельзя делать на дороге, а что можно. Лучше один раз пройти с инспектором ГАИ по пешеходному переходу и увидеть на практике, как нужно это правильно и безопасно сделать, чем просто об этом послушать в классе. Акции проводим различные. Пешеходный переход, дорога не для игр, грамотный пешеход. Привлекаем к этим мероприятиям и отряды юных инспекторов дорожного движения. Это наши помощники, которые готовят для младших классов различные беседы, викторины, профилактические мероприятия по изучению ПДД. Акции, кстати, проводим не только с детьми, но и с водителями тоже. Дети непредсказуемы, и их действительно много на улице во время каникул. Могут внезапно выбежать на дорогу, значит, и водитель должен быть готов к этому. Также дети чаще ездят с родителями во время каникул, поэтому обязательно проводим такие акции, как «Пристегни самое дорогое», у ПДД каникул не бывает. Ребенок-пассажир, вот недавно вот мы проводили.
0: Но подготовка к летним каникулам – это такая более объемная работа, я насколько понимаю, потому что и каникул больше, да, если весной это там неделя 10 дней, то здесь, конечно, работы гораздо больше, потому что целых 3 месяца дети на улице, дети, ну, скажем так, где-то в рисковом положении все равно есть. Расскажите, вот, что касается именно летней подготовки, какие акции, мероприятия и формы работы реализуются госавтоинспекцией здесь, в том числе и в нашем регионе.
1: Вот подготовка к летним каникулам – это комплексная работа, которая начинается заранее, до начала отдыха детей. Обычно строится эта подготовка по трем направлениям. Широкомасштабная информационная кампания «Внимание, дети», «Мотовелосим» – это главные профилактические мероприятия, которые охватывают весь период подготовки к лету. В его рамках сотрудники госавтоинспекции посещают школы, детские сады, организовывают родительские собрания, на которых напоминают родителям о необходимости контролировать досуг детей и быть к ним, для них примером на дороге. Далее второй этап – организация безопасного досуга. Лето – это время лагерей, поэтому работа переходит туда, а также во дворы, в парки, детские площадки. Проводим различные конкурсы рисунков на асфальте, например, викторины по ПДД. В неформальной обстановке и в игровой форме рассказываем о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе с велосипедами и самокатами. А также не забываем рассказать о необходимости использования светоотражателей в темное время суток. Третий этап – усиление надзора и контроль за водителями. Пока дети отдыхают, инспекторы ДПС переходят на усиленный режим работы. Маршруты патрулирования максимально приближают к местам массового скопления детей, паркам, детским площадкам, пешеходным переходам. Проводятся массовые проверки на предмет соблюдения правил перевозки детей в автомобилях. Летняя безопасность начинается с нашей общей подготовки, начиная с родителей, школы и, конечно же, нас, сотрудников госавтоинспекции.

0: Нас с вами многих ждут, кто-то к бабушке, к дедушке, в гости, на море, в горы, просто на пикник и так далее, собирается. Здесь важно напомнить о правилах перевозки. С какого возраста вот в России разрешено не использовать уже автокресло? Многие считают, что ну вот пошел ребенок в школу, ну вроде как уже примерно взрослый, и не надо. Аминат, давайте будем напоминать.
1: По правилам, перевозить детей разрешается только в салоне легкового автомобиля или кабине грузовой машины. Осуществлять транспортировку маленьких пассажиров в прицепе или кузове запрещено. Строго запрещается перевозить детей на руках, так как во время движения транспортного средства вес ребенка, даже самого маленького, многократно увеличивается. Как итог, удержать их на руках во время аварии практически невозможно. Именно поэтому закон предписывает использование специализированных удерживающих устройств. В соответствии с ПДД детей младше 7 лет необходимо перевозить в машине с соответствующими ремнями безопасности или специализированной удерживающей системой. Непосредственно для фиксации ребенка применяются особые кресла, соответствующие его весу и росту.
0: Ну давайте с самых маленьких, да, с новорожденных малышей и дети до года, да, какие правила для перевозки этой категории детей существуют?
1: Для перевозки детей первые месяцы жизни необходимо использовать специализированную автомобильную люльку, на которой имеется маркировка 0. Ребенок находится в горизонтальном положении и надежно удерживается на своем месте при помощи крепких ремней. Люлька устанавливается в салоне перпендикулярно направлению движения автомобиля на заднем сиденье. Также допускается установка люльки на переднем кресле, однако в этом случае ребенка нужно расположить спиной по ходу движения.
0: Хорошо, следующая категория. Детки, когда уже чуть-чуть подрастают, уже большую часть времени они стараются сидеть в путешествии. Здесь следующая категория. Это уже не автолюлька, это уже первые, самые маленькие автокресла. Давайте вот о них поговорим. О правилах для малышей старше года.
1: Дети младше 7 лет обязательно должны ехать в машине в специальном детском кресле или другом удерживающем устройстве, разрешенном текущим законодательством. Важно использовать качественное фиксирующее устройство, которое может быть установлено как на заднем, так и на переднем кресле.
0: Итак, друзья, специальное кресло по весу, по росту с года до 7. Ну и далее самая уже взрослая категория детей, относительно которых используются автомобильные кресла, но даже, наверное, уже не кресла, а бустеры в большей степени. Это от 7 и до 12 лет получается. Да? Давайте вот об этой категории поговорим. Самые капризные, наверное, дети, которые уже считают, что они взрослые, не хотят часто, ну и родители часто потакают. Здесь очень много опасностей. Как перевозить детей в соответствии с законом и нормами безопасности от 7 до 12 лет?
1: Пассажирам в возрасте от 7 до 12 лет разрешается перевозить в детских креслах, а также на заднем ряду с использованием штатного ремня безопасности. Отказ от детского автокресла допустим только в том случае, если рост ребенка составляет более 1.5 метра. Угу. Для размещения на переднем сиденье обязательно потребуется специальное фиксирующее устройство.
0: Ну и дети старше 12 лет, как правило, они уже где-то до 1.5 метра дорастают, уже вес там, да, определенный достигается. Старше 12 лет уже можно без детского кресла, правильно?
1: Да, правильно. По достижении 12 лет ребенку не требуется детское кресло для перемещения в автомобиле. Однако, если рост пассажира составляет менее 1.5 метра, необходимо использовать удерживающее приспособление до тех пор, пока ребенок не вырастет. Помимо роста, также важно учитывать вес пассажира. Использовать ремень разрешено в том случае, если ребенок весит более 36 килограмм.
0: Угу. Отлично. Я хотела бы, чтобы мы, знаете, еще о чем поговорили. Все-таки вот летом большой такой длительный световой день, но есть и ночной период, он тоже не менее опасен. Давайте все-таки о светоотражающих элементах поговорим. Немного у нас времени остается, хочется вот такое, знаете, самое важное напомнить. Летом, так же, как и зимой, не отпадает необходимость использовать светоотражающие элементы. Давайте об этом напомним, с чем связана необходимость для пешеходов носить в темное время суток такие специальные светоотражающие элементы.

0: Многие водители сталкивались с ситуацией, когда на темной дороге люди появляются из ниоткуда. Даже если ехать очень аккуратно, не превышая разрешенную скорость, можно причинить вред человеку, ведь машина и на скорости 20 км в час остается железом. Светоотражающие элементы на дороге предназначены для повышения видимости пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения в условиях недостаточной видимости в темное время суток, при плохой погоде или неосвещенных участках. Они помогают снизить риск дорожно-транспортных происшествий, так как делают человека более заметным для водителей. Человек даже в одежде черного цвета, не имеющий светоотражающий элемент размером, вернее, имеющий светоотражающий элемент размером с большой палец руки, виден с более дальнего расстояния, чем человек полностью одет в белое, а риск быть сбитым в темноте снижается в 8 раз.
1: В 8 раз, друзья. То есть даже маленький, небольшой светоотражатель способен спасти вашу жизнь. Поэтому имейте в виду, для передвижений в темное время суток, особенно, наверное, да, это касается сельских населенных пунктов, загородных дорог, здесь обязательно озаботьтесь тем, чтобы были светоотражающие элементы. Как правильно крепить, да, то есть один хорошо, а вот несколько, это по правилам еще безопасности, как вот максимально безопасно, да, как разместить светоотражающие элементы, ну вот на одежде ребенка, да, в частности, чтобы максимально его обезопасить.
0: Я рекомендую прикреплять светоотражатели к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, так, чтобы при движении или переходе проезжей части на них попадал свет фар автомобилей. Оптимальные места для размещения спереди, на груди или на ремне, сзади, на спине или на рюкзаке, на правом и левом рукавах.
1: То есть получается с четырех сторон, спереди, сзади и по бокам.
0: Да.
1: Еще несколько минут, надо, знаете, о чем хотела бы поговорить, о старших наших детях. Все-таки летом выше риски, здесь, наверное, больше подростки вовлекаются в это дело, управляют автомототранспортом, да, особенно вот что касается мототранспорта, здесь настоящий бич современности. Все знают, что управлять таким транспортом можно после специального обучения, после сдачи экзаменов, получения водительского удостоверения, ну и после 18 лет. Расскажите, пожалуйста, как сотрудники госавтоинспекции работают в направлении того, чтобы предупредить вот такие факты управления автомототранспортом несовершеннолетними?
0: Сотрудники ГАИ применяют комплекс мер для предотвращения управления автотранспортом подростками, включая профилактические мероприятия, рейды, административные меры и взаимодействие с другими органами. Мы проводим регулярные профилактические кампании, направленные на предупреждение нарушений ПДД несовершеннолетними. Это включает беседы с подростками и их родителями. Проводится работа в образовательных организациях. Сотрудники ГАИ проводят лекции, классные часы, инструктажи в школах. Информационные кампании, используются СМИ, социальные сети и другие каналы для распространения информации о рисках и юридической ответственности.
1: Ну и, конечно же, рейдовые мероприятия непосредственно на дорогах, они тоже очень хорошо работают. Львиная доля всех нарушений выявляется как раз-таки инспекторами непосредственно на дороге. Расскажите о том, как ведется эта работа, и, конечно же, о штрафных санкциях. Они достаточно серьезные, может быть, хотя бы штрафные санкции, если здравый смысл не останавливает родителей детей, может быть, какие-то штрафные санкции это сделают.
0: При обнаружении подростка за рулем сотрудники ГАИ отстраняют его от управления транспортным средством, составляют административный материал в отношении несовершеннолетнего по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление без права управления». Задерживают транспортное средство и помещают его на специализированную стоянку. В отношении несовершеннолетнего. Если подростку исполнилось 16 лет, он привлекается к административной ответственности. Штраф составляет от 5 до 15 тысяч. Если несовершеннолетний младше 16 лет, ответственность несут его законные представители. Собственник транспортного средства, передавший управление подростку, привлекается к ответственности по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф составляет 30 тысяч рублей. родители или законные представители привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.
1: Ну что, друзья, вот такие серьезные штрафные санкции. Давайте, наверное, как-то понимать уже, да, что ребенок еще не готов управлять транспортом. Сделайте так, чтобы у вашего ребенка не было возможности сесть за руль мотоцикла или автомобиля без обучения, без соответствующих прав, без достижения соответствующего возраста. Мы сегодня говорили о безопасности детей на дорогах. Госавтоинспекция, как мы сегодня увидели, узнали, проводит достаточно серьезный большой блок работы. Но и в завершении выпуска я прошу нашу гостью еще раз обратиться к нашим радиослушателям, в первую очередь, наверное, к родителям, ну и вообще, наверное, ко всем взрослым, чтобы они тоже подключились к этой важной работе. Аминат, вам слово.
0: Уважаемые родители, вы являетесь главным примером для детей. Своим поведением и действиями формируете воспитание и привычки подрастающего поколения, в том числе и культуру поведения на дорогах. От вас зависит, какие уроки дорожной грамотности усвоит ваш ребенок. Безопасность детей в ваших руках. Берегите себя и своих близких.
1: Ну что, друзья, всем безопасного лета, хороших летних каникул. Пусть наши детки отдохнут без происшествий и уже в сентябре вернутся к учебному процессу. Ну а мы продолжаем наше радиовещание. До новых радиовстреч, друзья.
2: Который едва тронула влага, может стать скользким. Автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
3: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
6: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: понравилось. Пока рад города, но заметил, чтобы понравиться.
1: Это не земля и не Африка родная.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. – В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками – разделанная в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это КЧР FM. Меня зовут Анна Гончарова. Мы, как всегда, рады общению в прямом эфире, в большом информационном часе. Мы с вами говорим о важном, главном, интересном, обсуждаем интересные проекты, инициативы, ну и, собственно говоря, делимся новостями. С новостей мы сегодня начнем. Есть целый ряд событий, о которых важно рассказать. Ну а далее беседа. Друзья, интереснейший проект реализован в нашей республике. Это благотворительный проект, проект профориентации для подростков «Твоя траектория». О этом важном проекте и интереснейшей инициативе, которая уже имеет практические результаты, мы поговорим буквально через несколько минут. Но начнем с новостей. Что важного и интересного происходит в регионе? Об этом прямо сейчас. Итак, друзья, сегодня особенный день для 7412 юношей и девушек из Карачаева-Черкесии. Для них прозвенел последний звонок. От всей души их поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он отметил, что это важная глава в жизни. Он пожелал успехов на выбранном пути. И особую благодарность выразил учителям и родителям, которые вложили в ребят душу. И, конечно же, в сегодняшний праздник это тоже и их заслуга. Дорогие выпускники, мечтайте смело, ставьте самые амбициозные цели и помните, у вас все получится, а мы всегда поможем и поддержим в добрый путь, пожелал глава региона. По поручению главы Карачаева-Черкесии в Побратимском Старобельском муниципальном округе Луганской Народной Республики находится министр строительства и ЖКХ Рашид Узденов. Он проводит рабочие встречи с коллегами из Старобельского муниципального округа для определения первоочередных задач по оказанию поддержки и формированию плана восстановительных работ. Сейчас все необходимые меры обсуждаются и принимаются совместно с руководством ЛНР, администрации округа и профильными службами. Ранее Рашид Тимрезов в ходе оперативного совещания подчеркнул, что Карачаево-Черкесия готова оказать всяческую поддержку пострадавшим, прежде всего детям, а также возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке. Необходимые средства и силы будут предусмотрены. Соответствующее поручение уже дано правительству республики. В Карачаево-Черкесии сохраняется штормовое предупреждение, и Республиканская комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций ведет круглосуточную работу по координации действий всех задействованных служб и профильных ведомств. Экстренные и коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Ведется постоянный мониторинг обстановки. Приняты необходимые меры для оперативного реагирования на возможные последствия ожидаемой непогоды. Глава региона попросил земляков строго соблюдать меры безопасности. Избегайте опасных участков у рек и в горах. Обеспечьте безопасность детей, в том числе и во время пребывания на водных объектах. Туристам и группам, самостоятельным путешественникам перед походом обязательно нужно регистрироваться в подразделениях МЧС России. Ну а при любых опасных ситуациях обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112. В Центральном парке Карачаевска стартовали работы по благоустройству. Проект «Красота вокруг нас» стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и будет реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при содействии партии «Единая Россия». В самом сердце Карачаевска появится целая городская экосистема. Современный променад, уютные прогулочные зоны, детская и спортивная площадки, летние

В Черкесске спорткомплексе «Юбилейный» состоялся очередной этап фестиваля «Выбирай спорт». Мероприятие началось с парада команд воспитанников 6 спортивных школ города. Рядом с ними прошли руководители и тренеры, воспитавшие победителей и призеров первенств республики, СКФО, России, чемпионатов Европы и мира. Почетными гостями стали депутаты парламента от «Единой России», министр физкультуры и спорта Дмитрий Тенц, администрация города, участник специальной военной операции «Микер» Наурузов. После гимнов России и Карачаева-Черкесии состоялись показательные выступления юных спортсменов. Тренерам и воспитанникам спортшкол вручили почетные грамоты от регионального отделения «Единой России», Минспорта и администрации города. Эстафету проведения спортивного фестиваля передали Зеленчукскому району. В республике накануне прошла конференция, посвященная развитию женского предпринимательства. Участницами стали порядка 50 женщин-предпринимателей, которые представили различные сферы бизнеса. Спикерами мероприятия выступили руководители компаний, медики, психологи, эксперты с практическим опытом ведения бизнеса. Прошли панельные дискуссии, тематические сессии, нетворкинг-встречи. Их посвятили вопросам антикризисного управления, масштабирования бизнеса, развития личного бренда, психологии лидерства, ну а также обсуждали современные подходы к развитию предпринимательства и социальную ответственность бизнеса. Мероприятие было организовано центром «Мой бизнес КЧР» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Друзья, уже завтра мусульмане будут отмечать Курбан-Байрам. Напомним, в соответствии с указом главы региона Рашида Тимрезова, этот день будет нерабочим в Карачаево-Черкесии. Но я хочу пригласить всех на праздничную трансляцию намаза из соборной мечети республиканской столицы. Завтра в 8 утра она пройдет на телеканале Архыз-24. Также хочется напомнить, что в Черкесске для удобства верующих определили официальные места проведения обряда жертвоприношения. Они организованы по адресам: проспект Ленина, территория бывшего авторынка. Еще одна точка на проспекте Ленина по адресу дом номер 523, это поворот на Знаменку. Следующая точка по Демиденко 173, это конечная троллейбусная остановка и улица Шоссейная 14. Напомним, в период празднования Курбан-Байрама с 27 по 29 мая забои и продажа жертвенных животных будут осуществляться ежедневно по данным адресам с 8 до 18:00. Еще одна спортивная новость. Наш земляк Амир Выков завоевал золотую медаль первенства России по тэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования проходили в Люберцах и стали отборочными на первенство Европы. На соревнованиях Амир провел 4 поединка в весовой категории до 74 килограммов и во всех одержал уверенные победы. Еще один наш земляк Рауль Агиржаноков в категории свыше 87 килограммов в пятерке сильнейших. Напомним, что Амир Выков отобрался и получил путевку на юниорское первенство Европы по тэквондо, которое пройдет уже осенью. Тренирует нашего чемпиона Рашид Ахмедов. Ну и в завершении выпуска, как всегда, о погоде. 26 мая в Карачаево-Черкесии сохраняется неблагоприятный прогноз. Ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений, сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 20-25 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход селей малого объема. В связи с прогнозом Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской республике рекомендует населению быть бдительным и осторожным, соблюдать основные правила безопасности. Друзья, сейчас короткая музыкальная пауза, ну а далее интереснейший разговор. Побеседуем, узнаем, познакомимся. Дождитесь.

0: Друзья, как и обещала, у нас с вами важный интересный разговор. Как всегда, в эту эфирную студию мы приглашаем интересных, ярких людей, которые двигают нашу республику вперед, реализуют интересные, яркие проекты, являются экспертами, специалистами в различных сферах. Мы уже не раз встречались с руководителем автономной некоммерческой организации по развитию социокультурных проектов «Смысловой центр» Нелей Карабашевой. Сегодня у нас есть еще один интереснейший повод для того, чтобы побеседовать. Новый интересный, яркий проект реализован. Проект благотворительный, проект, который помогает ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а точнее подросткам, получить профориентационные навыки. Ну и на самом деле такие навыки будут очень полезны в жизни, во взрослой жизни, при трудоустройстве, поиске работы, определении направления подготовки. Я уверена, что в принципе каждый взрослый человек периодически сталкивается с важным вопросом поиска работы, трудоустройства, и не знаю, как для кого, но лично для меня это всегда очень страшная история. Волнуюсь, мне кажется, что ничего не получится, как искать работу, как трудоустраиваться и так далее. Но это всегда очень актуальный вопрос. А у мальчишек и девчонок, которые поучаствовали в проекте, уже есть практические навыки и теоретические знания, как делать правильно. Проект называется «Твоя траектория», он уже реализован, ну и Нелли готова рассказать о нем. Нелли, добрый день.
1: Добрый день.
0: Проект профориентации для подростков «Твоя траектория». Я посмотрела информацию, проект на самом деле уже достаточно широко известен в нашей стране. Как все начиналось и до каких масштабов сегодня эта инициатива доросла и разрослась?
1: Есть такой фонд, он всероссийский, он работает на территории 57 регионов. То есть я думаю, что к следующему году будет охвачена, наверное, уже вся страна наша. Благотворительный фонд называется «Открывая горизонты». Он был создан 10 лет назад по инициативе группы людей, которые занимались детьми с неблагополучных семей, детьми из детских домов, детьми с реабилитационных центров. Они проводили с ними всевозможные профориентационные или просто какие-то мероприятия. И дальше произошло объединение. Есть компания «Ростик», с которой мы все знаем прекрасно, да, и фактически вот их корпоративная культура, корпоративное движение, и вот эти вот ребята, которые от души всегда занимались непосредственно с подростками, они как-то объединились, нашли друг друга, и появился, получается, вот такой вот фонд, такой проект.
0: То есть, получается, это тот самый яркий пример социально ответственного бизнеса, когда социально ответственный бизнес берет под свое крыло группу или команду, да, активных ребят, которые на самом деле реализуют важные благотворительные инициативы, которые помогают людям, которые в сложной действительно жизненной ситуации находятся, преодолевать эти трудности. Ну и на самом деле вот тот самый социально активный бизнес, о котором так много говорят, и вот он продукт, собственно говоря, вот такого симбиоза и соработничества, да, сейчас вот очень модно говорить нашими российскими словами, мне нравится слово соработничество.
1: Ну и сотрудничество неплохое, да, тоже, в принципе, слово, да. Действительно, проект показал себя как важный, нужный. Есть какие-то вещи, вот, которые мы можем сказать, там, ну, сомнительно, да, но может быть нужно. А здесь мы понимаем, что то, о чем говорим мы на проекте, то, чему мы учим, это просто необходимо каждому ребенку. А если у этого ребенка нет взрослого, который рядом, который подскажет и поможет, хорошо, что как какие-то люди другие оказываются в это время рядом, и которые тоже готовы помочь и подсказать.
0: То есть, получается, как раз вот проект рассчитан на тех детей, которые вот в трудной жизненной ситуации, да, такая расплывчатая формулировка, да, да. А конкретно в этом проекте «Твоя траектория» участвуют ребята, которые остались без попечения родителей, дети-сироты, дети, у которых непростые семейные обстоятельства, может быть, родители не в полной мере исполняют свои обязательства. То есть, получается, вот примерно такие категории мальчишек и девчонок.
1: Не только, там, на самом деле, у нас вот, я могу сказать, что судьбу каждого ребенка, у нас их было в начале 15, до конца дошли 12, я прошу прощения. Вот эти 12 ребят, я знаю про каждого, и с каждым какой-то выстраивались какие-то вот индивидуальные отношения. И у каждого разная ситуация, но многие из них к своему возрасту уже какие-то у них были испытания, которые, может быть, даже некоторые взрослые не выдерживают. То есть были там такие ребята, которые действительно увидели уже не с лучшей стороны, может быть, мир этот, но которые вот благодаря поддержке и благодаря взрослым, которые неравнодушные, они стараются двигаться в нужном направлении, в правильном.
0: Целевой аудиторией стали ребята, которые являются подопечными центра «Алые паруса». Да, это вот тот центр «Надежда», который раньше мы все знали, сейчас он называется «Алые паруса». И дневного отделения центра «Алые паруса» «Островок Надежды».
1: Да, еще там есть дети, которые посещают семейный МФЦ. Это вот структура, которую возглавляет Мария Табиева. Там комплексная поддержка семей оказывается. Да? Семьи же, где-то есть дети-инвалиды в каких-то семьях. В каких-то семьях там есть неполные. Да? Где-то еще какие-то есть обстоятельства. То есть в семейный МФЦ приходят семьи, в которых есть какой-то, может быть, комплекс проблем, может быть, одна проблема, и там помогают решать. И это государственная структура, и, соответственно, как бы дети тоже оттуда попали к нам на проект. Поэтому у нас такая сборная солянка получилась.
0: Угу. Да. А почему так важно учить подрастающее поколение основам профориентации, трудоустройства в частности? Вот мы, в принципе, наверное, понимаем, что рано или поздно каждый ребенок становится взрослым, ему нужно будет обеспечивать себя, дальше свою семью, естественно, нужно будет трудоустраиваться. Но всегда вопрос поиска работы очень и очень непростой. Я же вот выше сказала, что даже взрослым порой бывает очень сложно, а здесь, конечно же, дети. Все-таки хочется помочь, чтобы они вот как-то мягко вышли из детства и мягко вошли вот в какую-то, наверное, трудовую деятельность свою.
1: Когда у нас было первое занятие, я сразу обозначила, я говорю, вы, наверное, до конца не понимаете, чем мы будем заниматься, о чем мы будем говорить и что мы будем с вами обсуждать. Я говорю, мы будем говорить про ваше будущее. Они как-то так сразу, их внимание было привлечено. Я говорю, мы будем про твое будущее, про твое говорить, про твое. То есть мы будем разговаривать, как ты будешь выстраивать осознанно свою дальшую жизнь, да, и что ты можешь выбрать, что ты выберешь, как ты должен выбирать, как ты можешь выбирать. То есть мы вот про все про это разговаривали, и когда ты понимаешь, что детям самим это интересно, потому что вот это вот в начале их непонимание, может быть, до конца, да, и у нас еще там был такой вот опрос, что ты ждешь там от проекта. Они вначале писали там новых друзей, новые впечатления, там новые встречи, все хотели каких-то вот новых...
0: Ярких эмоций. Приключений, да. И веселья.
1: И на выходе мы тоже заполняли, у нас было такое древо, что ты получил от проекта. И ребята писали, многие, кроме того, что они получили действительно новых друзей, потому что они сдружились. Они сдружились, и они, у них какая-то там своя даже компания. И мне кажется, что эти ребята будут еще общаться дальше, хотя они были все равно из разных, и разных средств, разных каких-то учреждений, из разных, можно сказать, что направлений. Но в итоге, мне кажется, они больше всего писали про то, что они стали лучше разбираться, получили навыки, как составлять резюме, как самопрезентацию выстроить, как проходить собеседование, потому что мы все это с ними прорабатываем. То есть для них было важно. Я слышала в каждом втором ответе про резюме, про собеседование, про то, как искать работу. То есть это было важно, потому что вот их такие вот общие какие-то абстрактные пожелания, да, от проекта, они превратились в какие-то конкретные навыки и знания. И для меня было важно, чтобы они ушли именно вот с этим вот, с чем-то полезным и нужным.
0: Как долго длился проект и какие вот непосредственно формы работы с подрастающим поколением были использованы?
1: В феврале мы стартовали, и, получается, в январе прошло обучение, в феврале мы уже стартовали. А на самом деле по регионам проект длится с сентября до мая. Получается, включительно мая. Угу. Вот. Но в нашем случае так сложилось, что вот они... фонд «Открывая горизонты», они как-то обратились вот в начале января, и, соответственно, с февраля мы стартовали. Так еще таких несколько регионов было, где проект немножко, получается, вот такой вот блиц был, да, то есть блиц-вариант.
0: Но это не означает, что он был менее насыщенным,
1: мы
0: чем
1: старались.
0: В других регионах страны.
1: Да, мы старались, и уже получили высокую оценку, потому что уже сейчас подводятся итоги. Я могу сказать, что хорошо отзываются, и даже, можно сказать, что комплиментарно в какой-то степени, потому что в чем наш плюс, и что нам удалось сделать? У нас были замечательные волонтеры, потому что я бы сама проект не вытянула. Вот на самом деле это проект не одного человека, это проект людей, команды. А волонтеры были из «Островка Надежды», из Алые паруса, да, в центр реабилитационный, оттуда. Потом наши близкие вот, волонтеры, кто, с кем я дружу, тоже приходили, помогали. И семейный МФЦ, там тоже сотрудники откликнулись. То есть это люди, которым стало интересно. Мы не заставляли их, не принуждали. Мы сказали, хотите поучаствовать? Сказали, хотим. Они пришли.
0: То есть такая вот исключительно благотворительная история, идея и инициатива. Ну и, кстати, вот что важно, все волонтеры были уже с определенным опытом волонтерским, как раз-таки в сфере работы с детьми и подростками. Да. То есть это не люди с улицы, это люди, которые уже работали с подростками, с трудными подростками, с детьми в сложной жизненной ситуации. И это, конечно, значительно облегчило вообще сам процесс, получается.
1: Мне кажется, даже тут не вопрос облегчило, да, вопрос в том, что они меньше могли навредить, во-первых, потому что они с детьми работали, да, и второй момент, эффект был больше, лучше, потому что они с этими детьми соприкасались, да, пусть они не всех детей знали, пусть они там знакомились, но вот это вот их знание уже и опыт работы с детьми, он помогал нам очень сильно, помогал более прорабатывать вообще тематику, с ребятами как-то общий язык находить лучше. Мне кажется, что у нас получилось все только потому, что была вот эта команда профессионалов и неравнодушных. Вот, мне хотелось, чтобы приходили только те люди, которым это интересно, которые сами готовы включиться и которые готовы отдавать и принимать.
0: Организации, предприятия вливались в процесс? Были ли какие-то практические занятия на конкретных местах рабочих? Да, ребята могли прикоснуться к этой вот трудовой культуре, скажем так, посмотреть вообще, как устроены рабочие места в разных сферах?
1: У нас было несколько таких встреч. По программе была экскурсия в Ростекс. То есть ребята пробовали делать мороженое, они видели, как работает цеха, они смотрели, как вообще все это, весь процесс выстроен. То есть у них была такая возможность, потому что, забегу вперед, несколько из этих ребят будут работать летом в Ростексе.
0: То есть уже вот он практический результат. Да, часть ребят, участников проекта, уже могут поработать. Да. То есть их уже берут, они уже готовы, резюме выстроено, работодатель одобрил, случился вот такой контакт и коннект. Да, здорово.
1: Да. И очень важно, чтобы мы там, как взрослые, были рядом и могли как-то вот сделать так, чтобы права детей не нарушали, чтобы там дети тоже себя вели максимально корректно, да, то есть вот это очень важно, чтобы мы были третьей стороной. Кроме того, к нам приходили профессионалы успешные из разных сфер. Это была одна встреча, на самом деле я бы хотела, чтобы таких встреч было больше. Я видела, как ребята реагировали. И вообще, на самом деле, вот что я хочу сказать, что было очень интересно, любопытно наблюдать, даже трогательно наблюдать, когда вначале они были какие-то вот немножко так абстрактные, то есть они как-то вот, ну, пришли, то есть они приходили как будто вот немножечко пообщаться, потусовать, и вот этот осознанный взгляд абсолютно в конце, когда ты с ребятами, даже те, которые вот изначально были там какой-то на юморной волне, и они дурачились, и я даже не могла их, я их рассаживала, чтобы они как-то работали, и в конце, когда ты разговариваешь с этим парнем, да, там, или там с девушкой, и у него абсолютно другой взгляд, абсолютно по-другому она отвечает, или он отвечает, и ты понимаешь, что вот эта вот осознанность, о которой я вначале сказала, что тебе удалось все-таки у них пробудить, это так важно, это так заметно было, потому что самая главная задача наша была, это вот просто показать детям, какой есть путь рациональный, путь осознанный, путь, который приведет тебя к результатам, и который как бы вот, в котором есть люди, которые готовы тебе помочь.
0: Вот это путь взросления, кстати, да, вот да, тот да. самый показать и рассказать, как это работает,
1: что
0: и
1: это
0: вот
1: не хороший, страшно, да,
0: хороший и правильный путь. Действительно, каждый человек на этапе своего взросления сталкивается с разными трудностями, и вообще процесс, да, перехода из детства, да, там, из стадии обучения в стадию профессиональную, он очень всегда бывает непростой. Вот вы, Шинель, сказала, что юридически, да, защитить права ребенка и трудовые права, и организацию, да, вот здесь вот юридические моменты. Многие ребята не знают своих прав, да, вступая в трудовую жизнь. Есть недобросовестные работодатели, которые пытаются наживаться на детском труде. Я думаю, да, все слышали такие истории, когда ребенок, подросток, да, молодой человек или девушка работает, не получает заработную плату или какие-то нечеловеческие условия труда выстраивают. Многие об этом спотыкаются. Многие действительно хорошо, когда есть рядом умный, добрый, доброжелательный взрослый человек. Ну, а ваши ребята, участники проекта, уже примерно знают, да, где постелили соломку, да, чтобы не упасть. То есть вот, вот эти азы начала трудовой жизни, они примерно уже видят, как, где и что нужно делать в этой истории. Ну, это очень здорово, на самом деле.
1: Я всегда говорю, что мне не хватило времени. Mm-hmm. Мне хотелось бы, чтобы этот проект был более вот такой, может, продолжительный. И ребята тоже об этом говорили. Что, все, они вот такие, а мы в этот раз встречаемся. Говорю, ребята, проект закрыт, все, говорю. Mm-hmm. Но у нас, кстати, будут встречи. Мы договорились, что мы не успели попасть на экскурсию в Хитсуно, в компанию. И я обещала ребятам, я говорю, ребят, мы все равно сходим. И вот mm-hmm. мы, я надеюсь, что в июне сходим на вот такую вот встречу туда, на экскурсию. То есть ребята посмотрят, как это все работает. Возможно, кто-то из них заинтересуется и, может быть, поступит по этому направлению, потому что...
0: То есть работодатель готов принимать, да, экскурсию, скажем так, да, показать ребятам, мальчишкам и девчонкам, как все устроено, и готов, в принципе, даже уже трудоустраивать.
1: Да, на самом деле очень много людей, когда вот начинаешь работать, и ты видишь, сколько людей готовы пойти навстречу. Вот. Мы, например, проводили абсолютно бесплатный для ребят мастер-класс по нейросетям, работе с нейросетями. А Светлана Сазарукова, она работница Карачаево-Черкесской государственной академии, СКГА, да? А вот я когда ей написала, она без проблем говорит, приходите, она потратила несколько часов на нас. Ребята делали открытки к 9 мая, потом просто какие-то делали открытки. И я вот за их реакцией смотрела, они говорят, нам очень понравилось, нам очень классно. То есть я видела, что ребята, казалось бы, для нас это уже, может, обыденные вещи, да, пользоваться нейронкой, именно вот в таком ключе, как бы, что там разное она показывала, разные варианты, промпты писали. Оказывается, детям это вот, нашим, по крайней мере, было полезно, они все в один голос сказали, что было, я боялась, что, может быть, они это знают, нет, они вот, они были
0: восторгом. Ну, новые технологии, это всегда очень здорово, интересно, да, особенно, когда это имеет практическое применение, да, когда подурачиться, там, создать какой-то веселый клипчик, а здесь, когда ты понимаешь, что, ну, что-то важное ты создаешь, а может быть, это станет каким-то делом твоей жизни, это очень здорово. Кто еще помогал в реализации проекта? Какие еще организации, структуры, представители бизнеса? Наверняка к такой хорошей, благой инициативе присоединились еще какие-то ответственные взрослые нашей республики.
1: Да, на самом деле я очень благодарна руководству автономной некоммерческой организации «Моя карьера», потому что мы с самого начала и до конца, ну там за исключением 2-3 занятий, были на их территории, они нам помогали с подготовкой, с орг-вопроса закрывали. А с ними было очень комфортно работать, потому что я хотела, чтобы ребята были в такой обстановке, в которой много воздуха, в которой красиво, в которой как-то вот все современно, да, то есть и нам нужен был экран, мы там часто какие-то вот моменты демонстрировали, то есть все время были и на их территории, и это была уже просто традиция. Мне вот мы списывались, они в четверг вам оставляем там ваш зал. Я говорю, конечно, оставляем. То есть этот зал уже mm-hmm. просто за нами был закреплен. Вот, очень благодарна им. Аппарат уполномоченного по правам ребенка. И Мария Лакаева, она изначально, когда вот мы проект запустили, она его поддержала. Она на федеральном уровне о нем заявила, потому что было... Ну, я даже не ожидала, на самом деле, такого эффекта, когда она на каком-то там совещании федерального обозначила, что в регионе реализуется, что это важно, что профориентация имеет, ну, может быть, сейчас там ключевое значение, чтобы ребенок немножко встал на ноги, чтобы ребенок правильно пошел дальше, да. И когда приезжал куратор нашего проекта, они общались, встречались, я думаю, что там будет еще дальше с фондом, будет дальнейшая совместная деятельность. Кроме того, хочется сказать про руководство «Алых парусов» центра и про сотрудников, я уже сказала немного, и про «Островок надежды». На самом деле, без их помощи и поддержки, их доверия, которое они вот изначально просто я позвонила, сказала, говорю, буду делать проект. Они сказали, да, то есть мы готовы помочь, мы готовы поддержать. Они привозили детей, они возили этих детей, куда нужно было, там в одну сторону, в другую. То есть мы фактически вот сработали одной большой командой, и мне было легче именно потому, что были эти люди рядом, и они доверяли. Это важно.
0: Ну, очень здорово. Очень здорово, когда есть такое доверие. Ну, на самом деле, уже и какая-то репутация, да, по итогу реализованных проектов, она уже тоже есть. Получается, что такое важное сообщество, неравнодушное в республике уже сформировано, оно пополняется. Есть люди, которые готовы реализовывать интересные благотворительные проекты. На встречу идут представители органов власти, поддерживают представители бизнеса. Все во благо детей. Детей, которые оказались в непростой ситуации. Немножечко вот хотелось бы про фонд «Открывая горизонты» поговорить. Он на самом деле делает много разных интересных разнонаправленных проектов. Мы вот сегодня говорим только про одну часть этой работы. Это профориентационный проект для подростков «Твоя траектория», но есть же и другие, да, для девушек, которые оказались в непростой ситуации, да, в какой-то кризисной ситуации, и много других интересных инициатив. Будут ли какие-то проекты применены здесь, в Карачаево-Черкесии? Я уверена, что потребность в них действительно есть.
1: Я буду верить, что мы продолжим сотрудничество, что, на самом деле, в сентябре мы добавим не только вот «Твоя траектория», да, которая уже, собственно говоря...
0: То есть проект будет продолжен?
1: Есть такая вероятность, да. То есть там, ну, есть несколько факторов, но фонд готов. Они готовы дальше сотрудничать, они готовы сделать больше групп. А, возможно, туда еще войдут дети СВОшников, да, дети участников СВО, правильно, да, как корректно будет. А вот, вот мне очень интересно, проект есть для подростков, девушек, которые тоже, которым тоже нужна поддержка, потому что, например, я вот на девчонок смотрела, которые у нас были в проекте, и думала, вот как бы классно было бы вас забрать в другой проект, чтобы вы вот немножечко вот, как бы тематический такой, да, чтобы они вот действительно стали более уверенными, чтобы они как-то вот в жизни понимали, где стоящие, где не стоящие, куда нужно идти, куда нельзя идти, да. И вот хочется для девчонок, если этот проект получится, я бы с удовольствием его в регионе реализовывала, потому что он, ну, мне кажется, что он перспективный очень.
0: Что говорили мальчишки и девчонки по итогам проекта? Вот они научились составлять резюме, узнали, как трудоустраиваться, что делать при поиске работы, как себя презентовать, как отличить хорошего работодателя от плохого. Что они по итогу сказали, да, вот, вот их детская реакция, она всегда, наверное, самая такая важная и значимая оценка любого труда и, ну, проекта в данном случае.
1: Ну, наверное, вот я уже про это сказала, когда те даже, кто вначале был вообще безинициативный, который мало чем, как будто бы его привезли, он сидит, как, ну, привезли, так привезли, да, посижу здесь, да. И когда я в конце видела, как они включаются, это было так классно. Даже они подростки, они мало говорят. Вот они, ну, публично даже, ну, мне кажется, парочку человек только вот вышли и сказали, что там, да, вот мы вот благодарны за это, за это, за это. То есть, ну, они уже как взрослые говорили, да. А с остальными они подходили, а что, уже все? Ой, жалко, а что вот, ну, мы же еще, я говорю, да, конечно же, мы будем видеться, мы будем общаться. А среди участников была Кристина, это, получается, моя подопечная в проекте «Значимые взрослые». Она тоже с удовольствием ходила. Я вначале тоже помню, когда, говорю, приди, говорю, посмотришь. И они же вот подростки какие, то есть они сразу вот, они вот немножко, ну, может быть, нигилисты где-то в какой-то степени, немножко какие-то такие вот, они все критически сразу воспринимают. Она тоже пришла, и мне показалось, она пришла только потому, что я попросила. Она так сказала, говорит, я пришла, потому что... И потом я посмотрела, как она влилась, как она стала тоже частью вот этого вот подросткового сообщества. И я видела, как она меняется. Самое главное для меня, вот, например, критерии, даже это не слова, да, ребят, а вот это вот, о чем я сказала, я видела, как они меняются, я видела, как они между собой стали общаться немножко по-другому. Там были моменты, когда хотелось, чтобы они бережнее друг к другу относились. То есть я видела, как будто бы, может быть, они просто при нас стараются, может быть, действительно что-то в голове осталось. То есть если как мы смогли немножечко сдвинуть их в какую-то внутреннюю картину мира и немножко в каком-то вот правильном ключе ее, ну, как-то настроить, вообще здорово. Вот самое главное, я увидела их вот, этот, вот эту обратную реакцию, увидела их активность, увидела их умные глаза.
0: Ну что, проект реализован, он получился. Проект профориентации для подростков «Твоя траектория» впервые реализован на территории Карачаево-Черкесской Республики. Хочется еще раз поблагодарить команду автономной некоммерческой организации по развитию социокультурных проектов «Смысловой центр», поблагодарить благотворительный фонд «Открывая горизонты». Это большая федеральная история с реализацией проектов уже в более чем пяти десятках регионов Российской Федерации. очень хочется, чтобы новые, интересные, важные, благотворительные проекты для мальчишек и девчонок в непростой ситуации реализовывались здесь, в нашей республике. И очень здорово, что есть люди, которые готовы этим заниматься. Это не только наши гости сегодняшние, но и, как мы выяснили, большая команда волонтеров, предпринимателей, представителей органов власти, уполномоченные по правам ребенка. Ну и, собственно говоря, очень здорово, что есть такое понимание, что мальчишкам и девчонкам нужно помогать, учить, наставлять, показывать. Очень здорово, что это всегда на хороших и правильных примерах, разносторонних. И, собственно говоря, важно больше занимать умы молодого поколения, показывать правильные ориентиры и направления, чтобы они не сбились в пути и не сошли не на ту дорогу. Нель, у тебя есть еще раз возможность поблагодарить всех, кто поучаствовал в проекте, и, возможно, пригласить тех, кто сейчас нас слушает и, может быть, где-то задумывается о том, что я бы тоже мог чем-то помочь, да, может быть, это представители бизнеса, есть возможность обратиться к ним.
1: Ну вот мы сейчас летом передохнем, и к сентябрю, я надеюсь, мы запустим действительно несколько проектов еще, потому что все, что делает фонд «Открывая горизонты», мне нравится, потому что я вижу вот этот конструктив, я вижу вот эту глубину, потому что все занятия, которые мы проводили, они действительно такие вот продуманные, там, да, буквально там каждая фраза продумана, это все кем-то написано, кем-то было уже сделано, отработано, да, и очень важно, и я радуюсь, что у меня есть возможность этот опыт перенимать. Вот. А тем, кто хочет поучаствовать, следите за нашими новостями, потому что смысловой центр мой представленный и в ВК, и в Телеграме. И мы выкладываем на постоянной основе какие-то анонсы, там, какие-то новости. Вот. И я надеюсь, что в сентябре я выложу такой анонс, что мы вот там выбираем новую группу. И на самом деле я сама убедилась, что этот проект, он нужен просто даже подросткам, обычным подросткам. На самом деле он нужен всем, потому что мы есть друг у друга, и если мы можем что-то отдать, и что-то нам могут дать, да, мы должны это делать. И поэтому следите за анонсами, в сентябре будет новый сезон.
0: Ну что, друзья, мы ждем с нетерпением и, конечно, продолжим информационно сопровождать эту инициативу и другие важные благотворительные инициативы, которые несут такую социальную нагрузку. Это всегда очень здорово, что есть люди, которые готовы делать что-то важное и благое, в том числе и для нашего региона. Это очень ценно. Нель, благодарим тебя еще раз за визит, ну и поздравляем с успешным завершением проекта. А всем подопечным проекта, которые выяснили, в каком направлении им двигаться и куда пролегает их траектория, мы желаем успешного трудоустройства и такой, знаете, яркой трудовой жизни, беспроблемной. На сегодня все, друзья. До новых радиовстреч. До свидания.

0: 104,5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении, статус ветерана боевых действий, все льготы от Министерства обороны Российской Федерации, единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей, зарплата от 210 тысяч рублей, медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Sito.
1: А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

0: Кавказ – это всесоюзная и кузница, и здравница, и житница.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: в Домбае 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин своим указом утвердил обновленную структуру правительства региона. Агентство информации и печати ликвидировано. Его компетенции теперь сосредоточены в Министерстве цифрового развития Дагестана, которое решено переименовать. Ведомство станет Министерством цифрового развития, информации и печати. Второе упраздненное ведомство – Агентство по предпринимательству и инвестициям. Его задачи возложены на Министерство экономики и территориального развития региона. Кабинету министров Дагестана поручено в течение одного месяца урегулировать все организационные, финансовые и имущественные вопросы, связанные с реорганизацией. Ингушетия. Ингушетия и Минэкономразвития России заключили соглашение о предоставлении в текущем году субсидий региону на развитие малого и среднего бизнеса. Размер поддержки составит 319 миллионов рублей. Средства предназначены для поддержки инфраструктуры бизнеса. Это обеспечение льготного доступа предпринимателей к производственным площадкам индустриальных, агропромышленных и бизнес-парков, а также технопарков. Кабардино-Балкария. На Эльбрусе ко Дню защиты детей организуют праздничную программу, а для маленьких гостей курорта прогулочный билет на канатку будет стоить символическую сумму 1 рубль. Акция продлится 3 дня. С 30 мая по 1 июня. Взрослым с детьми скидка составит 50%. По билету можно будет подняться к станции «Гора Баши». В праздничную программу, которая пройдет на ярмарочной площади на поляне Азау, войдут интерактивный онлайн-квест, шоу мыльных пузырей и другие активности. Карачаево-Черкесия. В Черкеске 29 мая пройдет просветительское мероприятие проекта «Знание государства», организованное Российским обществом «Знание». Перед сотрудниками органов власти выступят два известных спортсмена. Обладатель золотой и серебряной медали Олимпийских игр в Сочи, депутат Московской областной думы Александр Легков и чемпион мира по джиу-джитсу, бывший боец UFC, доктор наук по психологии Иллинойского университета, депутат Госсобрания Куртулая Республики Башкортостан Джефф Монсон. Спикеры затронут несколько ключевых тем. Почему сегодня Россия выступает гарантом безопасности в мире? Как сплоченность и дружба народов делают страну сильнее? А также поделятся личными историями, которые вдохновляют на служение Родине. Северная Осетия. Творческая команда авторов из Моздока в Северной Осетии с помощью искусственного интеллекта создала анимационный сериал по нардскому эпосу. Проект уже включает более 90 серий, сделанных с использованием нейросетей. Главная задача, которую ставят перед собой авторы – передать характер и внешние образы персонажей, соблюдая каноны. В планах увеличить масштабы проекта и добавить живую озвучку серий на осетинском языке. Ставропольский край. Два специализированных медицинских центра на Ставрополье участвуют в первой в России программе социальной адаптации казаков, участников специальной военной операции. Ветеранов СВО ждут в санатории «Горный воздух» в Железноводске и в Центре реабилитации и восстановления спортсменов «Орион» в Кисловодске. Также подобные услуги оказывает медицинский центр «Решма» Федерального медико-биологического агентства России в Ивановской области и санаторий «Сергиевские минеральные воды» в Самарской области. Чечня. В Чечне завершено строительство новой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит повысить надежность электроснабжения высокогорных районов республики. Протяженность ЛЭП 26 километров, было установлено 129 опор, стоимость объекта 579 миллионов рублей. Реализация проекта также будет способствовать развитию туристической и спортивной инфраструктуры. В Нажа-Юртовском районе расположены всесезонный курорт «Биной» и спортивная база «Ахмат». А в Веденском горном районе работает детский санаторно-реабилитационный центр и находится горное озеро Кизиной-Ам. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей госавтоинспекции. Посвящаем программы новым актуальным темам в сфере безопасности дорожного движения. Обсуждаем, рассказываем, напоминаем нормы закона, разбираем практические ситуации, которые происходят на дороге. Ну и, конечно же, наша общая и важная цель – снижение аварийности, безопасность и, конечно же, общая ответственность за то, что происходит на дорогах. Меня зовут Анна Гончарова, рада вновь быть в вашей замечательной компании. Мы не только беседуем, но и готовы отвечать на вопросы. Инспектор здесь в эфирной студии в ходе прямого эфира готов будет ответить на вопросы. Их можно направить на страницу нашей радиостанции ВКонтакте. КЧРФМ, заходите, подписывайтесь. Вопросы в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увижу и инспектору адресую. Друзья, будем сегодня говорить о безопасности детей на дорогах, о особом внимании, конечно же, нашей общей ответственности в период летних каникул. Поговорим о том, какую работу госавтоинспекция провела в преддверии начала летних каникул, что запланировано в начале летних каникул для того, чтобы максимально охватить аудиторию и детскую, и взрослую, для того, чтобы обеспечить безопасность детей на дорогах нашего региона. Вот такая актуальная тема о безопасности детей на дорогах в летний период, особенности этого периода, мы будем разбирать с нашей гостьей, экспертом, инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отделения госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский с капитаном полиции Аминатой Слонуковой. Здравствуйте, Аминат.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Ну и, друзья, мы готовы говорить о безопасности детей и, как всегда, начинаем со статистики, конечно же, с упором на детство, на безопасность наших детей. Аминат, вам слово.
1: Да, для начала я бы хотела озвучить статистику дорожно-транспортных происшествий в республике и на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский. В 2025 году на территории республики было зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет, в результате которых трое детей погибли и 98 получили ранения различной степени тяжести. Из них на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский в 2025 году произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых четверо детей получили травмы. За 4 месяца 2026 года на территории республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет, в результате которых 10 детей получили ранения различной степени тяжести, и, к сожалению, в мае месяце в республиканской столице погибла несовершеннолетняя девочка. В Адыгехабльском районе, в Адыгехабльском и в Ногайском районах, которые обслуживает межмуниципальный отдел МВД России Адыгехабльский, зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода.
0: Ну и, конечно же, друзья, хочется, чтобы каждый из нас с вами обратил внимание на эти цифры. За этими сухими цифрами статистики здоровье и жизнь наших детей. Поэтому, друзья, становясь участником дорожного движения, мы так или иначе участвуем в дорожном движении, даже если вы не садитесь за руль автомобиля, а являетесь пешеходом или пассажиром, вы тоже становитесь участником дорожного движения. Вы в силах учить детей, предостерегать своих детей, детей окружающих, вы тоже можете поучаствовать в общем деле. Ну и, конечно же, те, кто садится за руль, должны быть максимально осторожны. Понятное дело, что никто не хочет попасть в дорожно-транспортное происшествие, но эти цифры пусть обратят на себя внимание, и, конечно, каждый сделает соответствующие выводы. Кстати, сегодня такой важный, знаковый день для детей, для школьников. Ждали они этого целых 9 месяцев, а кто-то и 11 лет. Давайте об этом тоже напомним.
1: Да, сегодня у детей радостное событие, окончание еще одного учебного года. Выпускникам, конечно же, еще предстоит сдать единый государственный экзамен. Пожелаем ребятам удачи. Ну, а у основной массы детей начались долгожданные самые длинные летние каникулы. В жизни каждого школьника слово «каникулы» ассоциируется с отдыхом, весельем, возможностью больше находиться на улице. Но именно лето является самым травмоопасным периодом, в том числе из-за дорожно-транспортных происшествий.
0: Я вот, кстати, посмотрела тоже федеральную статистику. Уже на протяжении многих лет в летний период растут цифры именно по детскому травматизму. С чем это связано?
1: Увеличение числа ДТП с участием детей в период летних каникул связано с несколькими факторами. Увеличение свободного времени у детей. Во время каникул школьники часто остаются без организованного учебного процесса и контроля со стороны взрослых, что повышает риск их нахождения в потенциально опасных ситуациях на улице. Сезонные факторы. Длинный световой день и теплые погодные условия, высокая температура воздуха могут способствовать тому, что дети чаще находятся на улице, но при этом могут быть менее внимательны к окружающим опасностям. Рост популярности двухколесного транспорта и средств индивидуальной мобильности. В летний период дети часто используют велосипеды, самокаты, электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства передвижения. Это повышает риск ДТП, особенно если дети не соблюдают правила безопасного поведения на дороге. Ошибки и невнимательность детей. Дети могут не знать элементарных правил дорожного движения и не иметь навыков безопасного поведения на улице, быть недисциплинированными или невнимательными. Например, они могут внезапно переходить дорогу, выбежать из стоящих транспортных средств или не замечать приближающийся транспорт. Вот роль взрослых тоже. Родители и другие взрослые часто являются примером для детей, и их поведение на дороге может формировать привычки и отношение к безопасности. Например, если взрослые нарушают правила дорожного движения, это повышает вероятность того, что дети будут делать то же самое.
0: Поэтому, друзья, максимально ответственно. Сами не нарушаем и, соответственно, на своем примере не учим детей, как неправильно поступать. Ну и в принципе, в целом, да, как-то вот проснулись люди с наступлением теплых благоприятных условий, как-то и людей больше, и передвижений больше, и транспорта, и путешествий, и выездов каких-то больше. Это, наверное, тоже такой способствующий фактор.
1: Да, в летний период возрастает число людей, которые отправляются в поездки к местам отдыха, что может приводить к увеличению числа транспортных средств на дорогах и, как следствие, к росту ДТП. Вот ошибки в перевозке детей тоже влияют. Иногда вот родители пренебрегают использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей, что повышает риск тяжких последствий в случае ДТП. К сожалению, даже если ваш ребенок знает все правила безопасного поведения на дороге на зубок и беспрекословно им следует, от попадания в ДТП он все равно не застрахован. Увеличение количества аварий с детьми в летний период провоцирует два фактора. Самих детей на улицах становится гораздо больше, а водители чаще лихачат и ведут себя на дороге менее осторожно, чем зимой, потому что сухие дороги без снега и гололеда кажутся безопасными.
0: Но это только кажущаяся безопасность на самом деле. Что еще можно добавить по вот этим факторам, да? Что-то еще хотите дополнить?
1: Летом из-за сезона отпусков и школьных каникул увеличивается число тех, кто отправляется в автопутешествие с детьми. Часто водители забывают или пренебрегают специальными детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности, которые помогают снизить тяжесть последствий ДТП. А зря. По статистике, тяжесть последствий ДТП при соблюдении правил перевозки детей почти в два раза ниже по сравнению с ДТП, при совершении которых данные правила были нарушены.
0: То есть, друзья, вдвое, да, если случилось ДТП, то шансов на благоприятный исход для ребенка, который перевозился в автокресле, вдвое больше. Это значимо. Хорошо. Что касается большой важной работы, которую проводит госавтоинспекция в преддверии и в сам период проведения и прохождения летних каникул, об этом мы будем говорить отдельно и много. На самом деле, друзья, госавтоинспекция достаточно серьезный профилактический блок реализует ежегодно, систематически. Ну и уверена, что и в этом году в преддверии начала летних каникул была проведена значительная работа. Аминат, расскажите, пожалуйста.
1: Перед началом летних каникул сотрудники полиции совместно с педагогическими работниками, родительской общественностью, юными инспекторами движения, общественными объединениями и другими заинтересованными ведомствами провели дополнительные разъяснительные беседы, лекции, интерактивные игры и акции. Особое внимание при проведении таких разъяснительных встреч было уделено разбору ситуаций, которые чаще всего приводят к дорожно-транспортным происшествиям.
0: Но вот не только госавтоинспекция должна же работать в этом направлении, да, и педагоги. Здесь очень важно и родителям подключаться, потому что эта работа должна быть, ну, скажем так, всесторонней, с разных концов и углов. Если в школе педагог или госавтоинспектор разъясняет, объясняет, показывает, рассказывает, то если такую же беседу, ну, похожую, может быть, немножко в другой форме проведет родитель, тогда эффект будет еще лучше и крепче. Что важно сделать родителям в период наступления летних каникул, да, когда у детей много свободного времени, гуляют, катаются на велосипедах, на средствах индивидуальной мобильности, бегают, прыгают и забывают о безопасности. Важно провести тоже какие-то беседы. Дайте рекомендации.
1: Во время школьных летних каникул дети большую часть своего времени находятся без присмотра родителей, в связи с чем я настоятельно рекомендую родителям и законным представителям провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении правил дорожного движения. Каждый родитель должен посадить ребенка, провести подробную беседу со своим ребенком. Мы все примерно знаем, где находятся наши дети, когда они на улице. Нужно разобрать прям детально такие ловушки, какие ловушки могут подстерегать ребенка во дворах, где много припаркованных машин, которые периодически подъезжают, отъезжают, или при переходе дороги. Нужно строго-настрого объяснить, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу, и то убедившись, что все машины остановились и пропускают. Кроме того, родители должны провести обширную беседу с ребенком. Также необходимо ежедневно разъяснять детям опасности, связанные с переходом проезжей части в неустановленных местах и на запрещающий сигнал светофора, с выходом на дорогу из застоящего транспортного средства. Нужно объяснять детям, что нельзя выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта или большого кустарника, который закрывает обзор. Нужно отойти от закрывающих обзор на дорогу машин или других предметов, чтобы дорога просматривалась в обе стороны.
0: И ребенок точно так же, не только ребенку, чтобы было видно, есть машина или нет, но и водителям ребенок тоже был виден, да? То есть получается вот такая обоюдная ситуация. Угу.
1: В первую очередь нужно осмотреться и убедиться в том, что транспортное средство далеко и путь безопасен. В целях безопасности пешеходу необходимо снять капюшон, убедиться, что приближающиеся транспортные средства остановились, и только после этого переходить проезжую часть. Нельзя во время перехода проезжей части использовать гаджеты и наушники. Слушая музыку, надев наушники или разговаривая во время движения по дороге по телефону, вы можете не услышать приближающееся транспортное средство или сигнал водителя, подвергая себя опасности. Поэтому перед началом перехода проезжей части участникам необходимо убрать телефоны, снять наушники и оценить дорожную обстановку, а убедившись в безопасности, переходить дорогу.
0: Вот очень важное замечание по поводу гаджетов, да, не только снять наушники, да, если они есть, но и убрать телефон. Друзья, это вот огромная беда современности и последних лет, когда люди и за рулем, и переходя дорогу, просто делают это, уткнувшись в телефоны. Огромное количество ДТП, серьезные риски, пожалуйста. Но на самом деле, да, все мы понимаем, что, ну, нет таких неотложных дел, которые могли бы подождать одну минуту. Водителю можно припарковаться, остановиться, ответить, если очень важное сообщение, звонок или какая-то важная ситуация решается. Но пешеходу вообще проще простого. Остановиться перед переходом, да, или вне перехода, позвонить, поговорить, решить ситуацию, убрать телефон в карман и максимально сосредоточиться на безопасном переходе проезжей части. Давайте продолжим о проводимой работе госавтоинспекции разговор. Вот перед летним каникулом какие формы работы используются, какие виды интерактивов, бесед, взаимодействий реализованы?
1: Перед любыми каникулами, не только перед летними, мы проводим тотальную профилактику. Уроки в каждом классе, собрания для родителей, рейды у школ и контроль за переходами. Цель не поймать, а предупредить, чтобы ребенок не выбежал на дорогу. Каникулы должны быть безопасными, а не трагичными. Перед весенними каникулами мы проводили ряд профилактических акций с детьми, причем проводили их вблизи пешеходного перехода. Дети любят именно такие практические уроки, которые мы проводим, и причем так они лучше усваивают ПДД, чем мы прочитаем им сухую лекцию, что нельзя делать на дороге, а что можно. Лучше один раз пройти с инспектором ГАИ по пешеходному переходу и увидеть на практике, как нужно это правильно и безопасно сделать, чем просто об этом послушать в классе. Акции проводим различные. Пешеходный переход, дорога не для игр, грамотный пешеход. Привлекаем к этим мероприятиям и отряды юных инспекторов дорожного движения. Это наши помощники, которые готовят для младших классов различные беседы, викторины, профилактические мероприятия по изучению ПДД. Акции, кстати, проводим не только с детьми, но и с водителями тоже. Дети непредсказуемы. Их действительно много на улице во время каникул. Могут внезапно выбежать на дорогу, значит, и водитель должен быть готов к этому. Также дети чаще ездят с родителями во время каникул, поэтому обязательно проводим такие акции, как «Пристегни самое дорогое», у ПДД каникул не бывает. «Ребенок-пассажир» вот недавно вот мы проводили.
0: Но подготовка к летним каникулам – это такая более объемная работа, я насколько понимаю, потому что и каникул больше, да, если весной это там неделя 10 дней, то здесь, конечно, работы гораздо больше, потому что целых 3 месяца дети на улице, дети, ну, скажем так, где-то в рисковом положении все равно есть. Расскажите, вот, что касается именно летней подготовки, какие акции, мероприятия и формы работы реализуются госавтоинспекцией здесь, в том числе и в нашем регионе.
1: Вот подготовка к летним каникулам – это комплексная работа, которая начинается заранее, до начала отдыха детей. Обычно строится эта подготовка по 3 направлениям. Широкомасштабная информационная кампания «Внимание, дети», «Мото-велосим» – это главные профилактические мероприятия, которые охватывают весь период подготовки к лету. В его рамках сотрудники госавтоинспекции посещают школы, детские сады, организовывают родительские собрания, на которых напоминают родителям о необходимости контролировать досуг детей и быть к ним, для них примером на дороге. Далее второй этап – организация безопасного досуга. Лето – это время лагерей, поэтому работа переходит туда, а также во дворы, в парки, детские площадки. Проводим различные конкурсы рисунков на асфальте, например, викторины по ПДД. В неформальной обстановке и в игровой форме рассказываем о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе с велосипедами и самокатами. А также не забываем рассказать о необходимости использования светоотражателей в темное время суток. Третий этап – усиление надзора и контроль за водителями. Пока дети отдыхают, инспекторы ДПС переходят на усиленный режим работы. Маршруты патрулирования максимально приближают к местам массового скопления детей, паркам, детским площадкам, пешеходным переходам. Проводятся массовые проверки на предмет соблюдения правил перевозки детей в автомобилях. Летняя безопасность начинается с нашей общей подготовки, начиная с родителей, школы и, конечно же, нас, сотрудников госавтоинспекции.
0: Мы, кстати, в начале программы обещали подробно поговорить о правилах безопасной перевозки детей транспортом, потому что поездок больше, но здесь всегда очень много вопросов, и наши радиослушатели тоже активничают, спрашивают, да вот зачем, как можно 10-летнего ребенка усадить в автокресло, да что за бред, там и другие эпитеты используют. Но, друзья, есть правила, строго установленные. Давайте вот освежим знания в период такой предотпускной, скажем так, не только отпуска, но и путешествия нас с вами многих ждут. Кто-то к бабушке, к дедушке, в гости, на море, в горы, просто на пикник и так далее собирается. Здесь важно напомнить о правилах перевозки. С какого возраста вот в России разрешено не использовать уже автокресло? Многие считают, что ну вот пошел ребенок в школу, ну, вроде как уже примерно взрослый, и не надо. Аминат, давайте будем напоминать.
1: По правилам, перевозить детей разрешается только в салоне легкового автомобиля или кабине грузовой машины. Осуществлять транспортировку маленьких пассажиров в прицепе или кузове запрещено. Строго запрещается перевозить детей на руках, так как во время движения транспортного средства вес ребенка, даже самого маленького, многократно увеличивается. Как итог, удержать их на руках во время аварии практически невозможно. Именно поэтому закон предписывает использование специализированных удерживающих устройств. В соответствии с ПДД детей младше 7 лет необходимо перевозить в машине с соответствующими ремнями безопасности или специализированной удерживающей системой. Непосредственно для фиксации ребенка применяются особые кресла, соответствующие его весу и росту.
0: Ну давайте с самых маленьких, да, с новорожденных малышей и дети до года, да, какие правила для перевозки этой категории детей существуют?
1: Для перевозки детей в первые месяцы жизни необходимо использовать специализированную автомобильную люльку, на которой имеется маркировка 0. Ребенок находится в горизонтальном положении и надежно удерживается на своем месте при помощи крепких ремней. Люлька устанавливается в салоне перпендикулярно направлению движения автомобиля на заднем сиденье. Также допускается установка люльки на переднем кресле, однако в этом случае ребенка нужно расположить спиной по ходу движения.
0: Хорошо, следующая категория. Детки, когда уже чуть-чуть подрастают, уже большую часть времени они стараются сидеть в путешествии. Здесь следующая категория. Это уже не автолюлька, это уже первые, самые маленькие автокресла. Давайте вот о них поговорим. О правилах для малышей старше года.
1: Дети младше 7 лет обязательно должны ехать в машине в специальном детском кресле или другом удерживающем устройстве, разрешенном текущим законодательством. Важно использовать качественное фиксирующее устройство, которое может быть установлено как на заднем, так и на переднем кресле.
0: Итак, друзья, специальное кресло по весу, по росту с года до 7. Ну и далее самая уже взрослая категория детей, относительно которых используются автомобильные кресла, но даже, наверное, уже не кресла, а бустеры в большей степени. Это от 7 и до 12 лет получается, да? Давайте вот об этой категории поговорим. Самые капризные, наверное, дети, которые уже считают, что они взрослые, не хотят часто, ну и родители часто потакают. Здесь очень много опасностей. Как перевозить детей в соответствии с законом и нормами безопасности от 7 до 12 лет?
1: Пассажирам в возрасте от 7 до 12 лет разрешается перевозить в детских креслах, а также на заднем ряду с использованием штатного ремня безопасности. Отказ от детского автокресла допустим только в том случае, если рост ребенка составляет более 1,5 метра. Угу. Для размещения на переднем сиденье обязательно потребуется специальное фиксирующее устройство.
0: Ну и дети старше 12 лет, как правило, они уже где-то до 1,5 метра дорастают, уже вес там, да, определенный достигается. Старше 12 лет уже можно без детского кресла, правильно?
1: Да, правильно. По достижении 12 лет ребенку не требуется детское кресло для перемещения в автомобиле. Однако, если рост пассажира составляет менее 1,5 метра, необходимо использовать удерживающее приспособление до тех пор, пока ребенок не вырастет. Помимо роста, также важно учитывать вес пассажира. Использовать ремень разрешено в том случае, если ребенок весит более 36 килограмм.
0: Угу. Отлично. Я хотела бы, чтобы мы, знаете, еще о чем поговорили. Все-таки вот летом большой такой длительный световой день, но есть и ночной период, он тоже не менее опасен. Давайте все-таки о светоотражающих элементах поговорим. Немного у нас времени остается, хочется вот такое, знаете, самое важное. Напомнить, летом, так же, как и зимой, не отпадает необходимость использовать светоотражающие элементы. Давайте об этом напомним, с чем связана необходимость для пешеходов носить в темное время суток такие специальные светоотражающие элементы.
1: Многие водители сталкивались с ситуацией, когда на темной дороге люди появляются из ниоткуда. Даже если ехать очень аккуратно, не превышая разрешенную скорость, можно причинить вред человеку, ведь машина и на скорости 20 км в час остается железом. Светоотражающие элементы на дороге предназначены для повышения видимости пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения в условиях недостаточной видимости в темное время суток, при плохой погоде или неосвещенных участках. Они помогают снизить риск дорожно-транспортных происшествий, так как делают человека более заметным для водителей. Человек даже в одежде черного цвета, не имеющий светоотражающий элемент размером, вернее, имеющий светоотражающий элемент размером с большой палец руки, виден с более дальнего расстояния, чем человек полностью одет в белое, а риск быть сбитым в темноте снижается в 8 раз.
0: 8 раз, друзья. То есть даже маленький, небольшой светоотражатель способен спасти вашу жизнь. Поэтому имейте в виду... для передвижений в темное время суток, особенно, наверное, да, это касается сельских населенных пунктов, загородных дорог, здесь обязательно озаботьтесь тем, чтобы были светоотражающие элементы. Как правильно крепить, да, то есть один хорошо, а вот несколько, это по правилам еще безопасности, как вот максимально безопасно, да, как разместить светоотражающие элементы, ну вот на одежде ребенка, да, в частности, чтобы максимально его обезопасить.
1: Я рекомендую прикреплять светоотражатели к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, так, чтобы при движении или переходе проезжей части на них попадал свет фар автомобилей. Оптимальные места для размещения спереди, на груди или на ремне, сзади, на спине или на рюкзаке, на правом и левом рукавах.
0: То есть получается с четырех сторон, спереди, сзади и по бокам.
1: Да.
0: Еще несколько минут, именно, знаете, о чем хотела бы поговорить, о старших наших детях. Все-таки летом выше риски, здесь, наверное, больше подростки вовлекаются в это дело, управляют автомототранспортом, да, особенно вот что касается мототранспорта, здесь настоящий бич современности. Все знают, что управлять таким транспортом можно после специального обучения, после сдачи экзаменов, получения водительского удостоверения, ну и после 18 лет. Расскажите, пожалуйста, как сотрудники госавтоинспекции работают в направлении того, чтобы предупредить вот такие факты управления автомототранспортом несовершеннолетними?
1: Сотрудники ГАИ применяют комплекс мер для предотвращения управления автотранспортом подростками, включая профилактические мероприятия, рейды, административные меры и взаимодействие с другими органами. Мы проводим регулярные профилактические кампании, направленные на предупреждение нарушений ПДД несовершеннолетними. Это включает беседы с подростками и их родителями. Проводится работа в образовательных организациях. Сотрудники ГАИ проводят лекции, классные часы, инструктажи в школах. Информационные кампании, используются СМИ, социальные сети и другие каналы для распространения информации о рисках и юридической ответственности.
0: Ну и, конечно же, рейдовые мероприятия непосредственно на дорогах, они тоже очень хорошо работают. Львиная доля всех нарушений выявляется как раз-таки инспекторами непосредственно на дороге. Расскажите о том, как ведется эта работа, и, конечно же, о штрафных санкциях. Они достаточно серьезные, может быть, хотя бы штрафные санкции, если здравый смысл не останавливается. Останавливают родителей детей, может быть, какие-то штрафные санкции это сделают.
1: При обнаружении подростка за рулем сотрудники ГАИ отстраняют его от управления транспортным средством, составляют административный материал в отношении несовершеннолетнего по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление без права управления», задерживают транспортное средство и помещают его на специализированную стоянку. В отношении несовершеннолетнего. Если подростку исполнилось 16 лет, он привлекается к административной ответственности. Штраф составляет от 5 до 15 тысяч. Если несовершеннолетний младше 16 лет, ответственность несут его законные представители. Собственник транспортного средства, передавший управление подростку, привлекается к ответственности по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф составляет 30 тысяч рублей. Родители или законные представители привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.
0: Ну что, друзья, вот такие серьезные штрафные санкции. Давайте, наверное, ну как-то понимать уже, да, что ребенок... еще не готов управлять транспортом, сделайте так, чтобы у вашего ребенка не было возможности сесть за руль мотоцикла или автомобиля без обучения, без соответствующих прав, без достижения соответствующего возраста. Мы сегодня говорили о безопасности детей на дорогах. Всем безопасного лета, хороших летних каникул. Пусть наши детки отдохнут без происшествий и уже в сентябре вернутся к учебному процессу. Ну а мы продолжаем наше радиовещание. До новых радиостанций.
2: Реклама на 104.5.
3: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
4: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория. Это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-06-09-99.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Черкесске 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова в Побратимском Старобельском муниципальном округе Луганской Народной Республики находится министр строительства и ЖКХ Рашид Узденов. Он проводит рабочие встречи с коллегами для определения первоочередных задач по оказанию поддержки и формированию плана восстановительных работ. Все необходимые меры обсуждаются и предпринимаются совместно с руководством ЛНР, администрации округа и профильными службами. Ранее Рашид Тимрезов заявил, что Карачаево-Черкесия готова оказать всяческую поддержку пострадавшим, а также возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке. Необходимые средства и силы будут предусмотрены. Поручение дано правительству республики. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил о том, что в связи с сохраняющимся штормовым предупреждением Республиканская комиссия по предупреждению ликвидации ЧС ведет круглосуточную работу по координации действий всех задействованных служб и профильных ведомств. Экстренные и коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Ведется постоянный мониторинг обстановки, приняты необходимые меры для оперативного реагирования на возможные последствия ожидаемой непогоды. Глава региона призвал строго соблюдать меры безопасности. Избегайте опасных участков у рек и в горах, обеспечьте безопасность детей. Туристическим группам и самостоятельным путешественникам перед походом обязательно зарегистрироваться в подразделениях МЧС России. Номер вызова экстренных служб 112. В Черкесске в спорткомплексе «Юбилейный» состоялся очередной этап фестиваля «Выбирай спорт». Мероприятие началось с парада команд воспитанников 6 спортшкол города. Рядом с ними руководители и тренеры, воспитавшие победителей и призеров первенств республики, СКФО и России, чемпионов Европы и мира. Почетные гости – депутаты парламента от «Единой России», министр спорта Дмитрий Тенц, администрация города, участник СВО Микер Наурузов. После гимнов России и Карачаево-Черкесии состоялись показательные выступления юных спортсменов. Тренерам и их воспитанникам были вручены почетные грамоты. Эстафету проведения фестиваля передали Зеленчукскому району. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки, собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Взрослая девушка, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория. Это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 27 мая в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 23. Облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 6 градусов, днем до плюс 12, пасмурно, дожди. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 16 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Карачаево-Черкесске, 7 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Последние звонки прозвучали для 7412 выпускников Карачаево-Черкесии. В этот особенный день их поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, как важно не ошибиться в выборе жизненного пути. «Верная дорога та, где ты приносишь пользу своей стране, своей малой родине и можешь заниматься тем, что тебя по-настоящему вдохновляет». Глава республики поздравил наших выпускников с новой важной главой в жизни и пожелал успехов на выбранном пути. Особенно он поблагодарил учителей и родителей ребят. Дорогие выпускники, мечтайте смело, ставьте самые амбициозные цели и помните, у вас все получится. А мы всегда поможем и поддержим. В добрый путь, подытожил Тимрезов. В Центральном парке Карачаевска стартовали работы по благоустройству. Проект «Красота вокруг нас» стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и будет реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при содействии партии «Единая Россия». В самом сердце Карачаевска появится целая городская экосистема. Современный променад, уютные прогулочные зоны, детская и спортивные площадки – летний кинотеатр под открытым небом, кафе, смотровая площадка и места для отдыха среди хвойных деревьев. В этом году в Карачаево-Черкесии благоустроят еще 18 общественных территорий, а то, какие пространства преобразятся в 2027 году, решается уже сейчас. Принять участие в голосовании можно до 12 июня на платформе обратной связи на госуслугах. В дни празднования Курбан-Байрам в Черкесске для верующих оборудованы официальные места проведения обряда жертвоприношения по адресам: проспект Ленина, территория бывшего авторынка, проспект Ленина 523, поворот в село Знаменка, улица Демиденко 173, конечная троллейбусная остановка, улица Шоссейная 14. В этих точках с 27 по 29 мая забой и продажа жертвенных животных будет осуществляться ежедневно с 8 до 18.00. В данных пунктах будут соблюдены санитарные нормы, организован вывоз отходов и дезинфекция. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 27 мая в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 23. Облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 6 градусов, днем до плюс 12, пасмурно, дожди. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 16 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

0: В Учке Кении 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Последние звонки прозвучали для 7412 выпускников Карачаево-Черкесии. В этот особенный день их поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, как важно не ошибиться в выборе жизненного пути. Верная дорога та, где ты приносишь пользу своей стране, своей малой родине и можешь заниматься тем, что тебя по-настоящему вдохновляет. Глава республики поздравил наших выпускников с новой важной главой в жизни и пожелал успехов на выбранном пути. Особенно он поблагодарил учителей и родителей ребят. Дорогие выпускники, мечтайте смело, ставьте самые амбициозные цели и помните, у вас все получится. А мы всегда поможем и поддержим. В добрый путь, подытожил Тимрезов. В Центральном парке Карачаевска стартовали работы по благоустройству. Проект «Красота вокруг нас» стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и будет реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при содействии партии «Единая Россия». В самом сердце Карачаевска появится целая городская экосистема. Современный променад, уютные прогулочные зоны, детская и спортивные площадки – летний кинотеатр под открытым небом, кафе, смотровая площадка и места для отдыха среди хвойных деревьев. В этом году в Карачаево-Черкесии благоустроят еще 18 общественных территорий, а то, какие пространства преобразятся в 2027 году, решается уже сейчас. Принять участие в голосовании можно до 12 июня на платформе обратной связи на госуслугах. В дни празднования Курбан-Байрам в Черкесске для верующих оборудованы официальные места проведения обряда жертвоприношения по адресам: проспект Ленина, территория бывшего авторынка, проспект Ленина 523, поворот в село Знаменка, улица Демиденко 173, конечная троллейбусная остановка, улица Шоссейная 14. В этих точках с 27 по 29 мая забой и продажа жертвенных животных будет осуществляться ежедневно с 8 до 18.00. В данных пунктах будут соблюдены санитарные нормы, организован вывоз отходов и дезинфекция. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-872-26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в среду 27 мая в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 23. Облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 6 градусов, днем до плюс 12, пасмурно, дожди. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 16 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 95.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФУ Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Домбае 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин своим указом утвердил обновленную структуру правительства региона. Агентство информации и печати ликвидировано. Его компетенции теперь сосредоточены в Министерстве цифрового развития Дагестана, которое решено переименовать. Ведомство станет Министерством цифрового развития, информации и печати. Второе упраздненное ведомство – Агентство по предпринимательству и инвестициям. Его задачи возложены на Министерство экономики и территориального развития региона. Кабинету министров Дагестана поручено в течение одного месяца урегулировать все организационные, финансовые и имущественные вопросы, связанные с реорганизацией. Ингушетия. Ингушетия и Минэкономразвития России заключили соглашение о предоставлении в текущем году субсидий региону на развитие малого и среднего бизнеса. Размер поддержки составит 319 миллионов рублей. Средства предназначены для поддержки инфраструктуры бизнеса. Это обеспечение льготного доступа предпринимателей к производственным площадкам индустриальных, агропромышленных и бизнес-парков, а также технопарков. Кабардино-Балкария. На Эльбрусе ко Дню защиты детей организуют праздничную программу, а для маленьких гостей курорта прогулочный билет на канатку будет стоить символическую сумму 1 рубль. Акция продлится 3 дня. С 30 мая по 1 июня. Взрослым с детьми скидка составит 50%. По билету можно будет подняться к станции «Гора Баши». В праздничную программу, которая пройдет на ярмарочной площади на поляне Азау, войдут интерактивный онлайн-квест, шоу мыльных пузырей и другие активности. Карачаево-Черкесия. В Черкесске 29 мая пройдет просветительское мероприятие проекта «Знание. Государство», организованное Российским обществом «Знание». Перед сотрудниками органов власти выступят два известных спортсмена. Обладатель золотой и серебряной медали Олимпийских игр в Сочи, депутат Московской областной думы Александр Легков и чемпион мира по джиу-джитсу, бывший боец UFC, доктор наук по психологии Иллинойского университета, депутат Госсобрания Куртулая Республики Башкортостан Джефф Монсон. Спикеры затронут несколько ключевых тем. Почему сегодня Россия выступает гарантом безопасности в мире? Как сплоченность и дружба народов делают страну сильнее? А также поделятся личными историями, которые вдохновляют на служение Родине. Северная Осетия. Творческая команда авторов из Моздока в Северной Осетии с помощью искусственного интеллекта создала анимационный сериал по нардскому эпосу. Проект уже включает более 90 серий, сделанных с использованием нейросетей. Главная задача, которую ставят перед собой авторы – передать характер и внешние образы персонажей, соблюдая каноны. В планах увеличить масштабы проекта и добавить живую озвучку серий на осетинском языке. Ставропольский край. Два специализированных медицинских центра на Ставрополье участвуют в первой в России программе социальной адаптации казаков, участников специальной военной операции. Ветеранов СВО ждут в санатории «Горный воздух» в Железноводске и в Центре реабилитации и восстановления спортсменов «Орион» в Кисловодске. Также подобные услуги оказывает медицинский центр «Решма» Федерального медико-биологического агентства России в Ивановской области и санаторий «Сергиевские минеральные воды» в Самарской области. Чечня. В Чечне завершено строительство новой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит повысить надежность электроснабжения высокогорных районов республики. Протяженность ЛЭП 26 километров, было установлено 129 опор, стоимость объекта 579 миллионов рублей. Реализация проекта также будет способствовать развитию туристической и спортивной инфраструктуры. В Нажа-Юртовском районе расположены всесезонный курорт «Биной» и спортивная база «Ахмат», а в Веденском горном районе работает детский санаторно-реабилитационный центр и находится горное озеро Кизиной-Ам. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Ставки 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 27 мая в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 23. Облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 6 градусов, днем до плюс 12, пасмурно, дожди. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 16 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 102.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: В Зеленчукской 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Последние звонки прозвучали для 7412 выпускников Карачаево-Черкесии. В этот особенный день их поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, как важно не ошибиться в выборе жизненного пути. Верная дорога та, где ты приносишь пользу своей стране, своей малой родине и можешь заниматься тем, что тебя по-настоящему вдохновляет. Глава республики поздравил наших выпускников с новой важной главой в жизни и пожелал успехов на выбранном пути. Особенно он поблагодарил учителей и родителей ребят. Дорогие выпускники, мечтайте смело, ставьте самые амбициозные цели и помните, у вас все получится. А мы всегда поможем и поддержим. В добрый путь! Подытожил Тимрезов. В Центральном парке Карачаевска стартовали работы по благоустройству. Проект «Красота вокруг нас» стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и будет реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при содействии партии «Единая Россия». В самом сердце Карачаевска появится целая городская экосистема. Современный променад, уютные прогулочные зоны, детская и спортивные площадки, летний кинотеатр под открытым небом, кафе, смотровая площадка и места для отдыха среди хвойных деревьев. В этом году в Карачаево-Черкесии благоустроят еще 18 общественных территорий, а то, какие пространства преобразятся в 2027 году, решается уже сейчас. Принять участие в голосовании можно до 12 июня на платформе обратной связи на госуслугах. В дни празднования Курбан-Байрам в Черкесске для верующих оборудованы официальные места проведения обряда жертвоприношения по адресам: проспект Ленина, территория бывшего авторынка, проспект Ленина 523, поворот в село Знаменка, улица Демиденко 173, конечная троллейбусная остановка, улица Шоссейная 14. В этих точках с 27 по 29 мая забой и продажа жертвенных животных будет осуществляться ежедневно с 8 до 18.00. В данных пунктах будут соблюдены санитарные нормы, организован вывоз отходов и дезинфекция. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую преданность, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФУ Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

104.5 FM, КЧР-ФМ. Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 27 мая в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 23. Облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. В Донбайе ночью плюс 6 градусов, днем до плюс 12, пасмурно, дожди. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 16 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Последние звонки прозвучали для 7412 выпускников Карачаево-Черкесии. В этот особенный день их поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, как важно не ошибиться в выборе жизненного пути. Верная дорога та, где ты приносишь пользу своей стране, своей малой родине и можешь заниматься тем, что тебя по-настоящему вдохновляет. Глава республики поздравил наших выпускников с новой важной главой в жизни и пожелал успехов на выбранном пути. Особенно он поблагодарил учителей и родителей ребят. Дорогие выпускники, мечтайте смело, ставьте самые амбициозные цели и помните, у вас все получится, а мы всегда поможем и поддержим. В добрый путь! Подытожил Тимрезов. В Центральном парке Карачаевска стартовали работы по благоустройству. Проект «Красота вокруг нас» стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и будет реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при содействии партии «Единая Россия». В самом сердце Карачаевска появится целая городская экосистема. Современный променад, уютные прогулочные зоны, детская и спортивные площадки, летний кинотеатр под открытым небом, кафе, смотровая площадка и места для отдыха среди хвойных деревьев. В этом году в Карачаево-Черкесии благоустроят еще 18 общественных территорий, а то, какие пространства преобразятся в 2027 году, решается уже сейчас. Принять участие в голосовании можно до 12 июня на платформе обратной связи на госуслугах. В дни празднования Курбан-Байрам в Черкесске для верующих оборудованы официальные места проведения обряда жертвоприношения по адресам: проспект Ленина, территория бывшего авторынка, проспект Ленина 523, поворот в село Знаменка, улица Демиденко 173, конечная троллейбусная остановка, улица Шоссейная 14. В этих точках с 27 по 29 мая забой и продажа жертвенных животных будет осуществляться ежедневно с 8 до 18.00. В данных пунктах будут соблюдены санитарные нормы, организован вывоз отходов и дезинфекция.